Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
1: Welcome back, and right now...
2: А теперь тусовка.
1: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
9: Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел. Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: Right now. А теперь тусовка.
15: On DFM.
14: DFM.
15: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
1: Мы в сети. vk.com/dfm.
2: Welcome back and right now.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама. Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
1: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
2: Радио DFM.

0: Реклама. У меня дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
4: Маме скрутила шею весной.
5: Капсикам.
4: Плечо подмывает у сына порой.
5: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении.
2: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Опа!
7: Это надо видеть. Новые выпуски «Богини шопинга». Завтра в 8 вечера на канале «Суббота». Категория 16+.
8: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
9: 20 лет назад мы встретились. И с тех пор у нас не было ни одной паузы в отношениях. РУ-ТВ. 20 лет в эфире, 20 лет вместе. Отношения, проверенные временем. 16+.
10: Слышишь, это осень. Время обновить гардероб и смотреть новое шоу «Богиня Маркетплейса» на канале «Суббота». Сегодня в 9 вечера. Категория 16+.
11: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru.
12: Welcome back, and right now.
11: А теперь тусовка
12: on DFM.
11: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: будильники на радио DFM. Бум, шакалака! Привет, Уля, барабуля, the people! Наступил день, которого ты не ждал, поэтому у нас для тебя тотальная мозгоразморозка и антизевательная терапия. Побочный эффект? Ну, бесконтрольная улыбака. Бодрова пожаловать в шоу
1: «Разбудильники». Здесь Катя Бодрова.
0: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон.
0: Ой, Катя, кажется, много гуляла вчера.
1: Позавчера. Да, это были те выходные, после которых нужны еще выходные. И со мной солидарен мой пропуск. Ты смотри, как его скрючило от наступления понедельника.
0: Что за лента?
1: Чтобы вы понимали, мой пропуск.
0: Знаешь, какой лента Мёбиуса?
1: Нет, не знаю.
0: Ну, это что-то научное, фантастическое. Потом прочитаешь. Это у тебя реально похоже на лента Мёбиуса вообще.
1: Да, мой пропуск в трубочку свернулся. Но вот что нас с ним связывает? Мы нас скорежило, но работаем, если приложить.
0: Да?
1: Да, он работает.
0: По всей видимости, твой пропуск тоже гулял позавчера.
1: Нет, на самом деле, я его постирала вместе со штанами, и вот его скрючило.
0: А, ну знакомая история.
1: Ты стирал что-то по-настоящему важное?
0: Да.
1: По ошибке вместе с вещами.
0: Деньги, 5000 рублей.
1: Деньги?
0: Да, стирал. Самое смешное, даже не в том, что я стирал эти деньги, а я другу рассказывал, что я тут отмыл деньги в кармане.
1: Отмыл деньги?
0: Он мне говорит, так больше не говори при людях.
1: Я тут деньги отмывал.
0: На днях, блин.
1: Кто-то паспорт стирал, у меня кто-то из знакомых рассказывал. Но, вот это обидно.
0: Ну, кстати, я тоже стирал паспорт, но у меня он живучий.
1: Да, да?
0: Да, да.
1: Высушил и все.
0: Он выжил, да, ну, правда, ну, так, с трудом.
1: Удивительно.
0: Не говори.
1: Если тебя скручивает так же, как мой пропуск, не страшно, мы тебе настроение поднимем, на рабочий лад настроим. Заказать пробушку себе или близким можно в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах.
0: Ну что ж, Бодр пожаловать к нам. Через одну песню начнем пробушку. Но пока у Кати башка трещит, она чугунная, обязательно нужна смехотерапия. День тяжелый, никто не хотел проснуться, но мы себя заставили. И тебе наверняка тоже поможем проснуться. Включаем смехотерапию, гимн понедельничный.
1: Угу.
0: Let's go!
1: Подпевать, а точнее подсмеиваться, нужно совместно.
0: Да. У тебя неплохо получается.
1: Да?
0: Давай, ты можешь. Все вместе. Динаро.
1: Полегче стало.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Петрова.
2: Оу, я братуха от другой мамы. Диджей Саймон Черный Перец. Акбалао Мерио Куланджа.
1: Себя разбудили, пора заняться вами. Заявки на пробушку принимаем в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах.
2: Да, я вчера на деревах гулял.
1: О, я позавчера.
2: Да? Вот, и ну...
1: Мой брат от другой мамы, да и пять.
2: Просыпаемся как магием. Так, Саша Хоум пишет у нас в мессенджере. Привет, Катя и Саймон. Передайте привет Новотроицку, брату Сергею и снохе или снохе.
1: Снохе.
2: Снохе. Ну, господи, я же не знаю,
1: это задачка со звездочкой с самого утра.
2: И снохе Светлане.
1: А деверю не передали привет?
2: Эти родственные связи, это для меня больная тема. А сноха, это кто?
1: Сноха.
2: Сноха?
1: Ой, зачем ты в понедельник меня
2: спрашиваешь? Кто-то важный, да, в семье?
1: Ну, да. А, ну это как не невестка, а нет, я тоже, знаешь, вот это вот не
2: очень. То есть это сноха. Произносится,
1: сноха.
2: Да?
1: Сноха.
2: Сноха, вот, Светлана. Светлана, если что, пиши, кто ты по отношению к Саше. То есть, сноха это кто в семье? Так, поехали. А, о, идеальный трек для понедельника.
1: Так.
2: Когда ты хочешь сказать понедельнику, move, get out the way, get out the way.
1: Уходи.
2: Да, причем я же на букву Б ничего не говорю.
1: Хорошо.
2: А так бы оригинал. Я, кстати, почистил трек, так что не переживай.
1: Приличная версия.
2: Да, приличная версия, да. Оригинал вообще еще лучше.

0: сети его слушаем. Доброе утречко, Катя и Саймон. Разбудите город Ижевск. Мою доченьку Асият. Каникулы кончились, едем в школу.
1: А, коротко, ясно, да? А я-то думал, что прочитаешь. Ладно, поехали. Каникулы уже здесь?
0: Они закончились у кого-то.
1: Они вообще были, да?

0: как трек вообще прошел, да?
1: Край гроша, офигенно.
0: У тебя выражение на лице, как будто у тебя только что были каникулы вообще. Так радуешься, как в школе.
2: Ну, я Иванушком Интернешнл всегда рада.
0: А ты была на их концерте хоть раз?
2: Да, была. Меня на свидание как-то позвал чувак. Мы пошли на концерт.
0: А какой, рыженький или темненький?
2: Что?
0: Кто позвал?
2: Я уже не помню. Цвет его волос.
0: Я тоже с ними познакомился. Ну что ж, дальше читаем и работаем. Привет, вот так зовут пользователь в соцсетях. Его зовут Привет. Привет, привет. Так, доброе утро из солнечной Башкирии. А у нас сегодня выходной, поэтому будите всех, кроме нас. Но привычка просыпаться и слушать вас осталась.
2: Mm.
0: Ну, прикольно. То есть в Башкирии сегодня выходной.
2: Okay. Доброе утро, привет из Тавды. Разбудите меня, пожалуйста. Пожалуйста, просит Люсечка.
0: Окей, okay, Люсечка.
2: Из Тавды.
0: Откуда?
2: Из Тавды.
0: What?
2: Тавды.
0: Это название на
2: город пункте? Свердловской области.
0: Тавды?
2: Тавды.
0: Тавды.
2: Угу.
0: Не Тавды.
2: Тавда. Нет, Тавда, но из Тавды.

0: Ой, что мы дальше делаем?
1: Не знаем, где ты, в Тавде или в другом городе. В любом случае, дозванивайся по телефону прямого эфира, поиграй и забери подарок от Радио Ди ФМ. Плюс 7-495-956-101-2.
0: Окей, ladies and gentlemen, это шоу...
1: Разбудилники!
0: Включи тусовку!

0: Мелоди ФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.
4: Начните с легкого старта с программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+, от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
5: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS 75+, в комплектации Комфорт. Чанган Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
6: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
7: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
8: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
9: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
10: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
11: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
10: Обслуживаться у вас можно?
11: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
12: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в «Альфа-банке». Забирайте до 50%.

200 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Фейканутые.
2: Фейканутые.
3: Уи! Намасте! Здрасте, диземляне! Мы хотим лето и просыпаться на курорте. Но пока курорт не завезли, включаем шоу «Разбудильники». У нее солнечная улыбка сегодня, Катя Бодрова.
4: И тот самый Саймон.
3: Оу, oh, yeah. А сейчас фейкануты. Игра, благодаря которой появился прибор, находящий второй носок по запаху. Называется «Носки-вигатор». Ты еще не купила?
4: Нет еще? Но нет в нем необходимости, Саймон.
3: Но вот его мне не хватает.
4: У нас на линии Виталий из Воронежа. Виталик, привет.
3: Hello, Виталик.
5: Привет, привет.
4: Как?
5: Привет.
3: Вот так ты входишь прямо в зал.
4: Как вообще у тебя дела с носками? Часто теряются?
5: Периодически.
3: А, значит, тебе нужен носки-вигатор, да?
4: Сейчас мы и не такую придумаем.
5: Почему бы и нет?
4: Сейчас будем еще генерить идеи разных гаджетов в игре «Фейкануты». Вот несуществующие, возможно, ненужные в обиходе, но мы их сгенерим сейчас совместно. Играем целую минуту. По очереди называем выдуманный гаджет. На ком прозвучит таймер, тот продул. С кого начнем, Сай?
3: А, ladies first. Вот ты как раз между нами будешь в сэндвиче. То есть...
4: О, сомнительно, но окей.
3: Дальше продолжает наш уважаемый...
4: Виталик.
3: Виталик, а я Неро Пеперончино закрываю вот этот все, лавку.
4: Хорошо. Ну что, начинаем? Ты готов, Виталь?
5: Да, готов.
4: Отлично, погнали. Так, выдуманные гаджеты. Ну, пусть будут глупые наушники. Раз умные есть, пусть будут глупые.
3: Ну, прикольно. Виталий?
5: Пылезор.
3: Пылезор? Ну, кстати, прикольно. То есть пыль, который видит, да?

0: Не так я понял.
1: Звучит как динозавр.
0: Не говори. А у меня будет подушка-будильник. Просто пошучину даю тебе. Вставай, овощ, тебе говорю.
1: Не хочу такой гаджет. Домашний банкомат.
0: О, это папа. Это папа, да?
1: Или муж,
0: или,
1: да.
0: Или муж, или
1: он
0: жена.
1: Он уже, блин, уже существует, этот гаджет. Да.
0: Виталий.
2: Морозильная печь.
1: Она еще не определилась, она морозит или жарит.
0: Но два гаджета по цене одной.
1: А, да,
0: и удобно. Морозить, и жарить, понимаешь? Удобно. Как отжарить вообще. А, дальше у меня будет отмазамат.
1: Отмазам. А он за тебя отмазывает?
0: Да, да.
1: Прикольно.
0: То есть он даже может звонить твоему начальнику. Ой, тут проиграли мы.
1: Да, на тебе прозвучал гонг. Это значит, Саймон, ты продул. Но так как мы с тобой два сапога пара, я тоже. Победу вырывает Виталий из Воронежа. Виталик, поздравляем тебя. И даем подарок от Радио Дефа.
0: Ну что ж, красавчик, с тебя теперь привет. У тебя есть ровно 8 секунд.
2: Отлично. Хочу передать привет своей любимой жене. Она еще спит, а я еду в тренажерный зал. Поэтому просыпайся. Люблю тебя.
1: Умничка какой. Вообще. Замотивировал.
0: Так забрал планку вообще.
1: Воронеж, включи тусовку. На радио DFM. Разбудят тебя разбудилники. Разбудилники. Живые будильники. Включи разбудильники на радио DFM.
3: Реклама. Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
4: ПАО Сбербанк 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
5: Радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему можно,

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Мы скажем прямо, не так уж много поводов любить понедельники. Mm-hmm. Но вот один из них. Саймон в пятничном выпуске рубрики «Микстура Саймона» презентовал нам три новинки. А ваша задача была за все выходные выбрать лучшую из них, чтобы мы послушали ее целиком.
3: Yeah. Пока ты пытаешься договориться действительно со своим будильником и с понедельником, в моем мессенджере DJ MC Саймон уже решается судьба музыкального трона. Три трека, тысячи ушей – и один вопрос. Кто будет сверху? Ну что ж, слушай.
2: Наверху, Сай.
3: А, кто будет, кто будет наверху? А, тебе сверху не понравилось, я понял. Так, ladies and gentlemen, слушаем трек номер один. DJ Simon. Трек номер два.

0: Okay. Ой, прости, бро, я тебя перебил. Ну что ж, вот они все три трека перед тобой. По-моему, ты выбрала все три. Или...
1: Неправда, я выбрала трек номер по номерам один. Хочу, чтобы он был сверху.
0: Окей. Но ты знаешь, шансы есть. Они очень долго они бодались.
1: С кем?
0: Трек номер один и трек номер три.
1: Да?
0: Шли вообще в ровный.
1: Супер разноформатный, разножанровый трек.
0: Да. То есть, видишь, ну, вкус как бы, ну, наших людей вот реально вот разношерстный, да? Но в итоге с минимальным отрывом побеждает трек номер один!
1: Я обожаю, когда случается такой мэтч. Спасибо, дорогие друзья.
0: Ну что ж, это Cashmere Bonfire.
1: Я готовлюсь устраивать джамп на вот кресле.
0: Да, Cashmere, он так, он любит жесткий, hardstyle делать, да?
1: Как и я.
0: Ну что ж, погнали, слушаем.

0: Радио ДФМ, шоу «Разбудильники».
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-282-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
3: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Реестр – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
4: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УКРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, фонд 11. Акции действуют с 1-го по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
7: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7.

0: 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОАО-7-агент и ОАО-7. Подробные условия на сайте a7defizagent.ru. Рекламодатель ОАО-7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк-300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк-300». Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк-300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки «Тэнк» «Ора Уэй». Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
2: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
3: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
0: А дальше тусовка.
4: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пранки Саймона. Пранки Саймона.
2: Пранки Саймона.
3: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Если понедельник проехался по твоему настроению, все, исправим. Рубрика «Пранки Саймона» впереди. Одна из самых смешных наших рубрик, потому как Сай звонит людям рандомно в разные организации за странными услугами. Кому звонил на этот раз?
4: Ну что же, пока мне еще не надоело искать работу, я решил замещать ее сам. Сегодня я устраиваюсь работать водителем цементовоза. Карьера, она пошла в бит.
3: Шабашку, да, очередную?
4: Да.
3: Давай,
4: шабашка.
5: Алло.
6: Здравствуйте. Хочу работать водителем.
5: Работаю, а вы откуда?

0: Я, ну, гражданин России.
1: Гражданин России?
0: Да.
1: Ну, что-то голосок у вас такой не очень похож на гражданин России.
0: Нет, я как бы, ну, родился в другой стране, но я гражданин России. Но я так, ну, внешне я черненький, я африканец.
1: Африканец, да?
0: Да, ну, а так, ну, гражданин России.
1: Категории Е, то есть грузовиком
0: Ну, и
1: белый имели когда-нибудь?
0: ну, это все у меня есть.
1: А на грузовой машине ездили вообще?
0: Да, я их катал в Африке долго.
1: Чего вы катали, кому?
0: Ну, я катал такие грузовые машины в Африке.
1: Человек, да нет, наверное, не получится с Африки.
0: Ну, а чё, я гражданин-то России, какая
1: Да не,
0: разница?
1: ну понимаете, там долго вам объяснять маршруты, сложно будет, я не знаю,
0: И
1: наверное,
0: вы удивитесь,
1: лучше.
0: насколько хорошо я знаю Москву. Я даже вообще с закрытыми глазами вообще вам, ну, доведу вообще куда надо вообще, понимаете?
1: А, то есть вопросов никаких не будет, да, в
0: Вообще не
1: машине
0: будет.
1: понимаете.
0: Я даже хотел спросить у вас, ментовоз, да? А он седан или
1: Да, да, да.
0: универсал?
1: Ну, человек, наверное, все-таки не получится. Поищите другую работу, пожалуйста. Я извиняюсь, может быть, вы, ну, седан или универсал.
0: Почему? Я
1: Ну,
0: правда очень...
1: почему, ну, понимаете, ну, седан или универсал.
0: Ну
1: Ну, человек, это...
0: а
1: Да,
0: там
1: да.
0: крыша-то снимается? Сзади, да, снимается,
1: Крыша,
0: да?
1: конечно, снимается, вообще.
0: А подушек безопасности сколько?
1: Все, ну, а как же, подушки безопасности, последние модели.
0: А коробка там автомат или какая?
1: Автомат, автомат.
0: А парктроник есть? Ну, я...
1: Патроников нет,
0: я... А
1: к
0: как, а
1: сожалению.
0: как мне такой, ну, здоровый дур-то парковать?
1: Ну, никак. Ну, вообще-то, я не знаю, наверное, можно.
0: Может быть, я приеду просто и, ну, вам покажу, на что я умею делать на этой машине.
1: Конечно, хорошо, без проблем. И давайте в среду в первой половине дня.
0: В среду, да?
1: Да.

0: дате.
1: Погода.
2: Сегодня будет тепло, обещают синоптики. До 16 градусов разогреет столицу. В эти минуты плюс 11 и малооблачно.
1: Реклама. Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Тук-тук-тук! В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил «Кронофлор Лиам» 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».

0: жить. 0+.
1: Розовый октябрь – месяц здоровья молочной железы. Позаботьтесь о себе в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Пройдите диагностику и консультацию маммолога за один визит. Телефон 8-499-725-44-40.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Скидка! Скидка! Многоэтажная. Многоэтажная. Многоэтажная. Рассрочка. Рассрочка. Рассрочка. Беспроцентная. Беспроцентная. Многоэтажные скидки и беспроцентная рассрочка на квартиры от ЛСР. Эхо выгоды разносится по всем этажам на lsr.ru.
4: Застройщик группы ЛСР. Рассрочка от застройщика на 12 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Остаток в конце срока. Проектная декларация на nash.dom.rf. Не оферта.
5: Welcome back and right now.
6: А теперь тусовка.
5: On DFM.
6: DFM. Потому что радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: нас будильники на радио DFM. Буяка, буяка! Бонжорно, попкорно, ди народ! Это мой звуковой энергетик без сахара, калорий и шанса поспать еще 5 минут. Move, понедельник! Get out the way, get out the way! Это Power Bank Show!
1: Разбудилники! Здесь Катя Бодрова.
0: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон. Скоро год, как шоу «Разбудилники» в эфире. Это случится 1 декабря. И для тебя это не секрет, что я до сих пор не помню наизусть телефон нашего прямого эфира. Я всегда зачитываю его с листочка. Мне это бесполезно запоминать.
0: И на эту тему я часто шучу, да, что Катя из тебя шпион.
1: Шпион из меня так себе.
0: Никакой. То есть призыв после прочтения «жечь» это для тебя не работает.
1: Или съесть, да. Я сколько номеров телефонов, вот ты знаешь, наизусть?
0: Очень хороший вопрос.
1: Ну?
0: Свой.
1: Так.
0: И еще пару человек, и все.
1: Вот, это уже. Я знаю только свой. Даже мамы не знаю номер.
0: Но эти пару человек, я просто звоню каждый день, поэтому и пришлось просто выучить эти номера.
1: Но это неплохо знать хотя бы номера еще самых близких людей, мало ли что. А я вот так вот заблужусь, как песик, не буду.
0: Но мама, я
1: без телефона.
0: Я не запомнил, кстати.
1: Да?
0: Очень длинный. Там же еще нигерийский код вообще из 3 букв. Вот и там дальше. Блин, прикинь, я не помню.
1: Челлендж на этот день. Попробую запомнить телефон прямого эфира нашего. Плюс 7-4-9-5-9-5-6-101-2. Ну, несложно же.
0: 9-5-6-101-2.
1: Ты чисто концовки запоминаешь.
0: Это же последнее, что я слышал, то я запомнил.
1: А, давай пополам. Я начало, ты вторую половину телефона запоминаешь.
0: Давай.
1: Команда.
0: Ну, ты попробуй, попробуй сейчас.
1: Плюс 7-4-9-5. Ты не запомнил.
0: 106-2.
1: Идеальная память.
0: 9-6-1-0-6.
1: Нет. Просто рандомные цифры называют.
0: Хорошая, у меня память, короткая память хорошая, а дальше я уже не помню.
1: Мы с тобой те люди, которые на салфетке свой номер не напишут, просто не помнят. Так, мы точно знаем координаты, где можно отметиться и получить себе пробушку.
0: Да.
1: Группа ВКонтакте под последним постом. Наши мессенджеры, пиши, как зовут, где живешь, кого будем будить.
0: Вот. Запомнить несложно же, правильно?
1: Да.
0: Да, и запомнить, что как называется сегодняшний день, тоже несложно, кажется.
1: О, да.
0: Сейчас скажешь вторник?
1: Понедельник.
0: А, понедельник, вот. Понедельник. Ну что ж, встречаем смехотерапией. Потому что пока не поржешь над этим днем, то есть он тебя бояться не будет.
1: Да.
0: Let's do it. Let's go.
1: Ржем совместно.
0: Да.
1: Должно полегчать.
0: Да, сначала сложно, потом легче, да? Ой, хорошо.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Петрова.
2: Оу, я братуха от другой мамы. Диджей Саймон, черный перец.
1: Мы получили заявки на пробушку в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах. Будем реализовывать.
2: Оу, let's do it. Так, кто есть кто здесь? Кристина здесь. У нас в мессенджере «Разбудите, пожалуйста, моего супруга Николая». Пора на улов рыбы и... А идти рыба уже... В смысле? Рыба уже уснула вся?
1: Рыба уснула?
2: Пока на улов рыбы идти, рыба уже уснула вся.
1: Ну, подумаем.
2: Это, может быть, что-то на рыбацком?
1: Может быть.
2: Нам не понять.
1: На их языке.
2: Нам простых смертных не понять. Ладно, главное, чтобы у вас был улов, а рыбный день в России — это же четверг.
1: Окей. Так исторически сложилось.
2: А, ну, понедельник стал четвергом. Let's do it! Включи тусовку.

0: Доброе утро. Разбудите, пожалуйста, моих любимых девчонок. Они едут в школу. Младшей 7 лет. Ее зовут Дарина, а старшую зовут Оля. Ей 32. Ну, в смысле, жене тоже привет передает. Я желаю всем хорошего дня, прекрасного утреннего настроения. Скучаю по вам. В пятницу увидимся. Город Псков. Дмитрий.
1: Вау, Псков. Еще раз их имена какие?
0: Дарине привет.
1: Дарина.
0: И Оле.
1: Дарина, Оля. Включите эту совку.

0: Окей, у нас здесь Макс. Макс пишет «Урака!» Это ура.
1: Урака.
0: Да, в его стиле. Понедельник и снова разбудилники в эфире. Скучал без... скучал... Ладно, в выходные. Сингапур помог. Ай да гонка, ай да спринт. Разбудите, пожалуйста, Москву. Максим Московский, это у нас любитель и фанат Формулы-1, как и я.
1: Кать, Сай, у шефа день рождения. Буду поздравлять перед коллегами. Можно от вас мощную поздравлялку в вашем стиле, что прям вау-эффект? Oh. Равиль спрашивает.
0: Okay.
1: Да можно, если бы ты хотя бы сказал, как зовут твоего шефа. Будем просто обращаться в шеф. Шеф Равиля.
0: Кстати, как знак уважения, вот так и говорят шеф.
1: Шеф Равиля. Красиво, да? Да? Так и назовем.
0: Ну, звучит как вкусное блюдо. Шеф Равиля.
1: Шеф Равиля, это такой аппетитный.
0: Копченая Равиля.
1: С днем рождения тебя.
0: Let's go. Happy birthday, шеф Равиля. Happy birthday, шеф. С днем варенья. Прогиб зачтен.

0: Ну что ж, скоро играем. Кат точно помнит, что за игра.
1: Сейчас будет фокус-покус. Я по памяти сообщу вам телефон прямого эфира.
0: Но ты так себя в тебе поверила, да?
1: +7 495 956 101.2. Я запомнила.
0: Сейчас проверю.
1: Я хочу тебе... Давай еще раз. +7 495 956 101.2. Звони.
0: 965 101.2.

0: А?
1: Чуть-чуть ты сократил. Зачем людей путаешь? Мы ждем звонка, чтобы поиграть и вручить подарок от Радио Ди ФМ.
0: Да, не забудьте, да, код добавить, да. А то я без кода, чтобы облегчить себе жизнь. Ну что ж, это шоу «Разбудилники». Здесь храп ликвидируем. Так что просыпаемся как могем и встречаем этот прекрасный, а это не точно, понедельник. Let's go, включи
1: тусовку.

0: будильники на радио DFM.
1: Реклама. Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
5: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
6: Начните с легкого старта. С программы «Чанган Лайт». Изящный «Юникей» от 3 миллиона 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+ от 2 миллиона 540 тысяч рублей. Динамичный UNI-V от 2 миллиона 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган UNI-K в комплектации комфорт. Чанган CS 75+ в комплектации комфорт. Чанган UNI-V в комплектации люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
7: 20 лет миллионы водителей выбирают Кардиант за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кардиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кардиант» – 20 лет доверия.
8: АО «Кардиант» и НН-760-115-09.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел. Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум Технопюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
14: Вы владелец бизнеса.
15: А значит, работаете за...
16: Троих.
17: Четверых.
16: Пятерых не хотите?
14: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
18: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляете полис ОСАГО от Сбера и оплачиваете до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osaga.sberbank.ru. 18+.
19: Up the next.
20: А дальше тусовка.
19: On DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Кто там? Кто там? Кто там?
2: Yes. Хай-хай, каравай, ди команда. Это пуэр кофейный альянс под названием шоу
3: «Разбудильники».
2: Здесь Латте Кэт, Катя Бодрова.
3: Пуэромен, диджей Саймон.
2: О, да. Играем в «Кто там?» игру, в которой даже вопрос «У тебя пикантные фотки есть в интернете?» пока не помог мне выиграть.
3: До нас дозвонился Борис из Новосибирска. Боря, привет.
2: Hello, Боря.
4: Доброго вам утра, а нам доброго дня.
3: Чего такой бодрый в понедельник? У тебя выходной?
4: А у нас же уже 12:20.
2: Прикинь, вот там день, а мы еще страдаем утро, понедельник.
3: Давай, ты делишься с нами энергией, а мы с тобой скоро подарком от Radio DFM. Надеюсь, ты победишь. Но прежде чем рассказать тебе правила, попрощаемся с Саймоном ненадолго. Сай, надевай свои наушники.
2: Ну что, сливаюсь.
3: Да, сливаюсь. Никогда я не буду закрывать за собой двери, мистер Саймон.
2: Слился, да. Сорян.
3: Вот теперь, когда Сай нас не слышит, могу тебя спросить, Борь. Есть ли какая-то звезда или персонаж, который сильно тебе нравится? Загадай его, пожалуйста, и озвучь мне.
4: Давай попробуем ежика Соника.
3: Я не знаю, кто это. Буду надеяться, что знает Саймон. А кто это?
4: Посмотрим.
3: Мультфильм, да?
4: А это из мультика, да. Синенький ежик, он еще и талисман Феги.
3: Ага. Все, ладно. Хорошо. Будем надеяться, Сай справится с этой задачей. У него одна минута будет ровно. Будет задавать разные странные наводящие вопросы, отвечая только «да» или «нет». Если угадает, кто там, ты подарок не получаешь. Не угадает, получаешь. Ты готов?
4: Да, готов, конечно.
3: Ну все, зовем Саймона обратно.
2: Окей, подключаюсь и вхожу в игру.
3: Давай, подключай свою интуицию и попытайся догадаться, кто там. У тебя одна минута, погнали.
2: По смеху я чувствую, что сегодня что-то легкое, да?
3: Не знаю.
2: Да? Так, как зовут уважаемого...
3: Борис.
2: Борис, окей, Борис, ты, как понимаю, персонаж?
4: Да.
2: Вымышленный, несуществующий, правильно? То есть не человек.
4: Да.
2: Так, значит, ты из кино?

0: Нет.
1: Из книги?
0: Нет.
1: Из сказки?
0: Нет.
1: Ну, а ты откуда взялся-то? Так, персонаж из мультика?
0: Да.
2: Ну да.
1: Ну это же кино.
2: Почему кино? Мультик и кино — это разные вещи.
1: Не, мультик — это час кино-то, ребят.
2: О, давай разбираться. Ну, да, время идет, давай.
1: Ну ладно, мультик. Русский мультик, персонаж, да?
0: Нет.
1: Ага, зарубежный. Ты девушка?
0: Ну,
1: нет. Обличие мужика? В обличии мужика?
0: Да.
1: А, мужик, мультик, импортный. То есть ты в обличии... А в обличии мужика... В обличии мужика...
2: Может быть, тебе цвет поможет, его цвет.
1: Ты красный?
0: Нет.
1: Ты зеленый?
0: Нет.
1: Ты синий?
0: Да.
2: Да?
1: Ну, я понял. Ну, Аладдин.
2: Аладдин?
1: Да.
2: Аладдин синий?
1: Как он называется?
2: Джин,
1: да. Ты джин?
0: Нет.
2: Но версия хорошая, кстати. Я бы даже не предположил.
1: Может, это Гамора из... Гамора из «Стражи галактики».
2: Она тоже здесь... хорошая. Она но, здесь... это, но это кино, это не мультфильм.
1: А, это не мультфильм. Ладно. А, смурфики! Нет?
2: Все мимо.
0: Очень рядом.
2: Пора уже признаться, Борь, кого ты загадал?
1: А, это что, Микки Маус?
0: Да, я загадал Соника, ежика Соника.
1: Соник! Блин, я понял, такой.
2: Ты знаешь такого?
1: Он же быстро перемещается, который, да?
0: Нет, да.
2: Подождите, так это в треке «Супер Соник». Это про него, что ли?
1: Вполне возможно. Если бы ты не спела без акцента, я бы сразу понял, о каком песне.
2: Борь, все отлично для тебя складывается. Ты побеждаешь. Забираешь подарок от Радио ДФМ.
0: О, отлично. Спасибо.
1: Это прикольно, ни разу не загадывали Соника у нас, да.
2: Я еще не знаю, кто это.
1: В этой игре, да. Ну что ж, прикольный мультик, кстати, советую. Ну что ж, бро, у тебя есть секунд 8 на приветики.
0: Приветики всему Новосибирску, приветики моей семье, моим друзьям, моим знакомым. Новосибирск, Павел.
1: Ее!
2: Давай, Новосибирск, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему я хожу на работу? Работаю, но не зарабатываю.
3: Реклама. Вы замечали, что даже в новой квартире всегда чего-то не хватает? Окна, гардеробной или вообще целой комнаты? В «Лучах» мы решили это радикально. Старт продаж

0: нового семейного дома, который уже построен. Не на бумаге, а в реальности. Да-да, вы не ослышались. Старт продаж уже готового дома в Лучах. Только просторные квартиры, эксклюзивные и уникальные планировки, которые так ждали. Лучи. Метро Солнцево. Бронируйте на lsr.ru. Застройщик группы LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Вместо сайта Radio DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на DFM.ru. Welcome back, and right now.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Ра-та-та-та. Чао-какао. Ди-созвездие. Здесь заставляем твои чакры водить хоровод. Это шоу «Разбудильники». Встречай нашу мема-мадемуазель Катю Бодрову.
3: И мистера Саймона.
2: Let's do it, yeah. Время мемоскопа, прогнозы, после которых можно даже деньги через порог передавать.
3: Сегодня звезды расскажут, какой ты комплимент.
2: Уи! Ну что, сегодня знаки услышим на языке суахили. Да, а наш полиглотка, Катя, без проблем.
3: А суахили это сваха в Индии?
2: Возможно, но суахили это где-то в Африке. Ну что же, переведешь, да, правильно?
3: Конечно, не вопрос.
2: Главная полиглотка. Ну что ж, поехали, хамали.
3: Овен?
2: Да.
3: С тобой весело. Это были такие выходные, после которых нужны еще выходные.
2: Но следующий знак не будет на Вай, раз хамали уже был. А следующий знак Таури.
3: Да, телец.
2: Да.
3: А у тебя доброе сердце. Сделанное добро сегодня вернется к вам старицей.
2: Джауза.
3: Близнецы.
2: Да.
3: Ты вызываешь доверие. Сегодня вам сложно в чем-то отказать, поэтому делайте глазки, как у котика из Шрека, и просите все, что угодно.
2: Эти глазки. Следующий знак на языке суахили. Сегодня вот у нас такой досуг. Саратини.
3: Рак.
2: Да.
3: С тобой легко. Сегодня мы настолько легкие на подъем, что способны в обеденный перерыв умчать в соседний город.
2: Асади.
3: Лев.
2: Да.
3: В твоих глазах можно утонуть. А сегодня вы настроены на романтический лад.
2: Сумбула.
3: Дева? Ты как хороший трек. Хочется поставить на повтор. Сегодня вы тот самый человек, который отвечает за плейлист в компании.
2: Как это так? Лев Асади, а дева Сумбула? Надо же. Так, следующий знак у нас Мизани.
3: Весы?
2: Yeah.
3: Ты такой умный. День, когда интеллектуальные способности выведены на максимум.
2: О, на максимум. Ну что ж, нга.
3: Скорпион?
2: Да.
3: Нга. Вот что мы хотим сказать. Выглядишь на миллион. И не важно, что на вас надето. Важно, как вы себя подаете.
2: Каусы.
3: Стрельцы?
2: Да.
3: Ты такой заботливый. Девиз дня – грязное помыть, голодного накормить, грустного обнять.
2: О, какой же добряк. Ну что же, дальше я каусы уже говорил, да? Джади.
3: Козерог?
2: Да.
3: Жади?
2: Не жадина, а джади.
3: У тебя отличный музыкальный вкус. Совет простой, продолжайте слушать радио ДФМ.
2: Если только что подключился, знаки сегодня я говорю на языке суахили. Там где я хуна матата. Далу.
3: Водолей. С тобой так спокойно. Самый теплый комплимент, в который хочется завернуться.
2: И завершают хуту.
3: Рыбы? Ты такой фотогеничный. Устройте себе фотосессию, хотя бы на селфи-камеру.
2: О, да. Кстати, много говорят про симметрию, да? То есть, допустим, сфоткалась и зазеркалишь, то кто-то лучше выглядит, кто-то хуже. У тебя что лучше работает?
3: Я помню, делала так. То есть... Вроде нормально сняла, все, нравится. Как только сделала зеркальную версию, вообще не то.
2: Там уже другая Катя, да?
3: Другая Катя.
2: Не наша, да?
3: С нерабочей стороной.
2: Из параллельного мира, да? Я понял. Ну что ж, все, да, сегодня? Изменился пока на завтра, да?
3: Не сегодня.
2: А как?

0: представляет. Ключи разбудильники на радио DFM.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом. Я волна.

0: Роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое». 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте. Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
5: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
6: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УГРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
7: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
8: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
9: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
10: ОСАГО в Альфа-страховании.
11: Вот настоящий порядок.
12: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
8: Красота-то какая! Лепота!
13: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
14: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
15: Я Пирелли беру в колесо.ру.
16: Дорогой, а что это ты напеваешь?
15: А, это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом. Монтажом.
16: О, нам давно нужна зимняя резина.
17: Я Пирелли беру в колесо.ру.
18: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
19: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
20: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
21: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: Разбудильники на радио ДФМ. Формула Сай.
1: Формула Сай. Формула Сай. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ с хорошими новостями для поклонников «Формулы-1». Одноименная рубрика в эфире, где Сая погружает нас в мир «Формулы-1», рассказывает про текущие гонки и делится фишками. Короче говоря, рассказывает нам про спорт, где время реально деньги.
2: О, да, это точно. А вчера под покровом сингапурской ночи на городских улицах прогремел очередной этап «Формулы-1». Но прежде чем подвести итоги гонки, заправляю твой мозг с годным интересным фактом из мира F1.
1: Готова к заправке.
2: Окей, заправляю. Достаю пистолетик. Ну что же.
3: Так, пока почему мы... все, что ты говоришь, у меня двойной контекст имеет в голове?
2: Потому что мы йинг и янг. Пока мы не можем найти настройки яркости на телевизоре или кнопку выключения вспышки на телефоне, пилоты Формулы-1 меняют настройки болида прямо на скорости свыше 300 км в час.
1: Как им это удается?
2: I don't understand. Я не могу понять. It's unbelievable.
1: Они голосом, может быть, могут?
2: Не-не, там на руле вообще что-то крутят, меняют вообще. Угол атаки там, этот дифференциал там, что-то там с тормозами вообще. Все настройки меняют. И мчится вообще, знаешь, как... Ну, как знаешь, как фанер над Парижем, да?
1: Да.
2: Вот,
1: да.
2: Вот так мчатся.
1: Удивительная способность.
2: It's crazy. А теперь к главному событию, к гонке, которая прошла под прожекторами и при участии самой Ким Кардашьян.
1: Да. Вот это любопытно.
2: Но прежде выясним, кто за кого болеет в нашем гоночном коллективе.
1: Давай напомним. Я болею

0: за Шарля Эклера. Настя выбрала Ландо Норриса.
1: Ландо Норрис приехал четвертым.
0: А Андрей болеет за Кими Антонелли.
1: До него дойдем чуть позже.
0: Ну и ты выбрал Пащу и Ким Кардашьян Луиса Хэмилтона.
1: Да, Луиса, который... Ладно, ему Ким Кардашьян не помогла. Он мог приехать третьим, но ошибся с выбором шин и потерял 3 позиции. Поэтому приехал 6-м. Ну что же, теперь наш подиум. На 3-е место... Нет, 3-м приехал Кими Антонелли.
0: Наше поздравление, Андрей.
1: Да, на 2-м месте... Шарль Леклер!
0: Мой второй!
1: Да!
0: Умничка!
1: Твой Шарль! И на 1-м месте его первая победа в этом сезоне – Маркс Ферстаппен!
0: Его мы знаем, но не болеем.
1: Кстати, поклонников у него тоже немало. Ну что ж, следующая гонка состоится в Асашай. Понимаешь, где, да, находится,
0: да?
1: Асашай, как говорит Барат. Через 2 недели. Эх, но Кими Антонелли мог... Но сможет стать чемпионом мира, если он выиграет эту гонку.
0: Вангуют ему, да, это?
1: Ну да, то есть досрочно может стать чемпионом. Так что следим и будем болеть. Всем спасибо за внимание.

0: Вакача. Погода.
1: Ну, сегодня прям очень хорошо и тепло в столице. Плюс 12 уже в эти минуты. Еще разогрей до плюс 16. И дождь, обещают синоптики.
2: Реклама. Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
3: Застройщик АО СЗ «Талант регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации.

0: реакции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
1: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: жить. Ноль плюс.
1: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Никуда не спешить. Успевать жить и брать все от жизни в центре. Эта простая формула давно известна жителям квартала «Символ». Здесь все под рукой и прямо в доме. Фитнес-зал, игровая комната, репетиторские и кинотеатр. Здесь можно делать то, что нравится. И жить так, как хочется. Новые квартиры в готовом квартале «Символ» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: А кто эта счастливая мама?
4: А это та мама, которая не купила ребенку очки, а вылечила зрение в ясном взоре.
3: А что это за ясный взор?
5: А ясный взор – это сеть специализированных детских глазных клиник профессора Игоря Азнауряна. Там проводят все – от диагностики до редкой хирургии.
6: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
9: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
10: Welcome back and right now.
9: А теперь тусовка
10: on DFM.
9: DFM. Потому что радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Разбудил-таки.
1: Напомним, здесь Катя Бодрова.
0: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон. Выяснили с тобой, что память на номера телефонов у нас так себе.
0: Так себе.
1: Салфетки в ресторане не напишем. А вообще, что ты в последний раз учил наизусть? Ты помнишь?
0: Да, это было... Ну, это была песня...
1: Песня... Какая-то зарубежная, что? Хип-хоп?
0: Нет, это русская песня.
1: Зачем ты русскую песню учил? Это... В караоке готовился
0: это
1: пойти
0: на...
1: с кем-то?
0: Это на корпоративе. Пели. А-а-а. Берегите женщин, женщин, берегитесь.
1: Ага. Потом... Берегитесь, женщин. Да. Женщин, берегитесь. Это очень хорошая песня.
0: Берегитесь, да. По-моему, так пела, скажется.
1: Это было много лет назад, да?
0: Да, несколько лет тому назад. Потом наизусть выучили то ли Шекспир, тоже на для корпоратива.
1: Ты же идеальный мужчина, знаешь. Ты же можешь читать женщине Шекспира в оригинале. Я правильно понимаю?
0: Да.
1: Вот, а я последний раз учила там сценарий для мероприятия. Это было где-то год назад. И все. Я не помню, когда я в последний раз стихотворение, например, наизусть учила. Ужас?
0: Не ужас.
1: Ты вспомнишь какой-нибудь?
0: Стихотворение? Я вас любил. Любовь еще быть может. В душе моя угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. То робостью, то ревностью.
1: Я не хочу печалить вас.
0: Я не хочу печалить вас ничем.
1: Отлично.
0: Дальше.
1: Все, дальше я не помню.
0: Дальше я тоже не помню. То робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренно, так нежно.
1: Дай вам Бог.
0: Дай вам Бог.
1: Любимым быть.
0: Любимым быть.
1: Любимой.
0: Любимой быть другим.
1: Ну.
0: Точка и майк дроп.
1: Поэзия в шоу «Разбудильники».
0: Вот это я запомнил чуть-чуть, но не до конца, видишь.
1: Можно в стихосложении заказать пробушку, можно просто прозой. Группа ВКонтакте под последним постом пиши и в наших мессенджерах. Как зовут, где живешь, кого будем будить?
0: Я вас не хочу печалить ничем, да?
1: Ничем, абсолютно.
0: Но понедельник наступил, и никто не ждал, поэтому у нас есть смехотерапия. Это мы точно запомним, да? Без даже напряга.
1: Очень просто. Что мы делаем? Просто хихикаем над этим днем.
0: А почему?
1: Что почему?
0: Почему хихикаем над этим
1: днем? Потому что он непростой.
0: Да, и когда хихикаем, нам легче становится.
1: Легче становится.
0: Да, ну что ж, трек номер два тогда будет. Это ремикс. Вот, да, ремикс ржашиного трека.
1: Давай.
0: Пробуем, поем вместе, Ди народ, подключайся.
2: Хе-ха-ха.
0: Зима, бро, вернемся через одну песню.

0: будильники на радио DFM.
1: Сибидиба, сибидиба, сибидиба, о-о-о, бонжур, абажур, ди-тусовка. Это энергетический пинок под зад твоей утренней прокрастинации и лени. Бодро пожаловать в добудительное шоу.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я брат от другой мамы и, возможно, прямой потомок Пушкина, Саймон Черный Перец.
1: Ну, читаешь ты великолепно.
2: Зиба-зиба.
1: Не только рэпчик, но и Пушкина.
2: Я еще мог быть чуть получше, но если бы подготовился, понимаешь?
1: Я то все в следующий раз.
2: Я бы голос бы менял, чтобы был это умным звучал.
1: Заявки на пробушку получили в группе ВКонтакте под последним постом. Видим здесь и в наших мессенджерах.
2: Оу, да. Так, кто этот раз появился у нас? Это Дарья. Дарья пишет у нас в мессенджере: «Доброе утро, Сай и Катя. Пробушка нужна. Новой недели же».
1: Всем она нужна, все, принято. Делаем.
2: Я неправильно прочитал, что ли? Нужна ваша новая неделя. То есть и понедельнику тоже надо.
1: Ага.
2: И этой неделе тоже надо. Ну ладно, всем надо. Let's do it.

0: она ваш постоянный слушатель с самого детского сада.
1: Ух ты!
0: Уже девчонка пошла в первый класс и каждое утро в дороге слушает радио ДФМ.
1: Вау.
0: Очень любит Саймона. Сегодня ей сложно было вставать утром. Город Псков, Наталья.
1: Как ее зовут сейчас?
0: Тамара.
1: Тамара ее зовут? О, Тамара, ну, расти большой. Очень приятно, что ты нас слушаешь. Прикинь, потом скажешь друзьям, а я вырос на вашу передачу.
0: Надеюсь, Тамара, ты мне этого не скажешь.
1: Ну что же, так что включи тусовку, Тамарочка. Let's go.

0: челядь. Вспомни, что слушала нашу про передачу.
1: Знаешь ты, путь к сердцу женщины-миллениала. Включить просто группу демо.
0: Не говори. Но кто у нас этот раз пишет в мессенджере? Это Евгений. Разбудите, пожалуйста, моего коллегу Ивана. Он все никак не может проснуться.
1: Угу. А всем доброго утра, хорошего настроения. Огромный привет моему любимому мужу Денису Степанову. И хорошего ему дня от Лидии.
0: Денис Степанов, включи тусовку. Let's go!

0: Party! Party people!
1: У нас впереди игра, за что мы ее любим, за то, что мы можем играть все вместе. И вы, и мы. «Крокодил» называется. Ну что, принять участие в ней и забрать подарок, что нужно сделать? Отправиться в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры и оставить любые рандомные слова в любом количестве. Именно их Сай будет объяснять мне в течение минуты, не используя однокоренные. На чем слове остановимся, тот победил, тому отправим подарок от Радио Диафа.
2: Если ты думаешь, что сейчас у нас суета, подожди. В этой игре посуетимся нормально.
1: Ты еще суету не видел.
2: Вообще, если у тебя есть суета, забудь. Сейчас покажем. Ну что же, это «Крокодил» действительно. Так что выгружайте слова, а скоро начнем. Это шоу «Разбудилники». Включи тусовку.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через

0: CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: В хоромах своих, аз есмь царь.
3: Каждый в своем доме царь.
2: А царским хоромам царская защита.
3: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. А у Альфа-страхования.
4: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
5: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
6: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
7: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
9: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
11: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
12: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк-300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк-300». Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк-300» и складывается из выгоды по трейдин и дополнительной выгоды при сдаче в трейдинг автомобиля марки «Тэнк» ора «Уэй». Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
13: Welcome back, and right now...

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это крокодил.
2: Крокодил.
3: Микрофон чек. 1-2-1-2. Нихао, обнимашкао. Ди люди. Это что? Антидепрессо шоу. Разбудильники. Напротив меня леди антидепрессо Катя Бодрова.
2: И мистер Саймон.
3: Уи! Начинаем зубастую угадайку. Крокодил. Без помощи рук, зато с максимальной нагрузкой на челюсти.
2: Готовься. Спасибо всем тем, кто оставил рандомные слова в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах. Я намерена туда пока не заходила, чтобы Сай взял эти слова и в течение минуты объяснял мне, не используя однокоренные. На чьем слове мы остановимся, тот победил, тому отправим подарок от Радио ДФМ.
3: Слушай,
2: что ты там удивляешься?
3: Такие слова, я половину из них вообще не знаю, что означает, но...
2: Давай, мы команда, мы справимся.
3: Окей.
2: И ребят, которые нас слушают прямо сейчас, не забывайте, принимаем участие в этой игре все вместе. Параллельно отгадываете тоже.
3: Так.
2: Погнали, одна минута.
3: Погнали. Как называется женская девушка из Турции? Ой, я все говорю.
2: Турчанка. Турка.
3: Турка, да.
2: Не кофе варит, алло.
3: Это не женская тур. Это не женщина из Турции?
2: Нет.
3: Так, с помощью чего ты документы туда засовываешь, чтобы он сделал копию документа?
2: Ксерокс?
3: А если ты захватываешь фото, вот это все, с помощью этого гаджета?
2: Сканер.
3: Сканер, конечно же. Когда ты ходишь в магаз, тебе дают...
2: Пакетик.
3: Не, вот бумажные, вот подтверждение оплаты, это как называется?
2: Карта, кредитная карта?
3: Бумажная,
2: банковская карта?
3: Бумажное подтверждение оплаты, то есть, который
2: чек.
3: Печат... Чек, конечно же! Работа на стороне называется?
2: Шабашка.
3: А если без кап?
2: Подработка. Шабаш?
3: Да.
2: Это Шабаш — это ведьм. Ты сегодня просто
3: зажжёшь. Зато ты поняла, что я имел в виду. Так, на шабашку и закончишь.
2: На шабаш. На шабашке.
3: Погоди, ты имеешь в виду, что шабашка — это не уменьшительное, ласкательное от слова шабаш?
2: Нет.
3: Как?
2: Шабашка — это такое, ну, мне кажется, даже нет такого определения, тут чисто в устной речи используется. Шабашка.
3: Но шабашка — это
2: дополнительная работа.
3: На стороне, да?
2: А шабаш — это шабаш ведьм, когда собираются и там они воротят дела.
3: Ёшкина мама. Русский язык, давай поженимся наконец-то. Я думал, Рена шабаш, шабашка, только оно, ну,
2: а мы просто забыли, что ты женщину из Турции туркой назвал? Или что? Почему мы это не обсуждаем? Турка. Закадрить турка, так можно сказать.
3: Дорогой дневник. Почему?
2: Женщина из Турции, не турка. А на чем мы остановились и кто прислал его?
3: Ну, конечно, на шабаш.
2: Шабаш.
3: Который, я думал, это шабашка. Ой, это Виктор Сергеевич.
2: Виктор Сергеевич.
3: Это он хозяин шабаша.
2: Шабаш тут устроил и получил за это подарок от Радио ДФМ. Поздравляем!

0: на радио DFM.
1: Реклама. Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов. Спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, мне сказали, что надо посидеть на дорожку, но никто не сказал, что надо встать. Вот сижу, а поезд уехал без меня.
3: Вот это поворот!
4: Реклама. Есть два типа людей. Одни говорят:
5: «Смотри у меня!»
4: А другие:
6: «Смотри, у меня в окнах МГУ Сити Центр».
4: Первые живут в стрессе. Вторые в событии на Мосфильмовской. Парк-квартал события. Старт продаж видовых квартир. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Мы в сети vk.com/dfm.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Нейрогрув. Шоу «Разбудильники» на радио DFM. И здесь Катя Бодрова.
2: О, я твой брат от другой мамы, DJ Саймон Черный Перец.
1: А также кое-кто или кое-что, что работает без выходных и перерывов. Это DE и рубрика «Нейрогрув». Делаем музыку совместно с искусственным интеллектом на все случаи жизни. Что за случай сегодня, Сай?
2: Ну, раз тема стихотворения пошла, вот сегодня я уже стихи Пушкина уже успел прочитать.
1: Да.
2: Осень продолжается, вопреки всему, да? А мы как дофаминовый отдел, да, по борьбе с сезонной хандрой, постановили, осень должна быть не серой или сопливой, а хрустальной и светлой, и beautiful.
1: Mm-hmm.
2: Да? You're beautiful. Такую красоту нашли не на маркетплейсе, а в стихах Федора Тютчева.
1: Вау.
2: Yeah. Итак, внимание, внимание, поэзия встречает искусственный интеллект и музыку. Слушай, как классика зазвучала по-другому и по-новому.

0: Вот такой осень хотим, да?
1: DJ Simon featuring Михаил Тючев с композицией «Осень». Кстати, как называется в оригинале это стихотворение?
0: «Осень хрустальная»,
1: кажется. «Осень хрустальная»?
0: Или «Хрустальная осень».
1: Это потрясающе прозвучало. Таким Тютчева мы еще не знали.
0: Да? Но, надеюсь, я что-то добавил, то есть позитивно к этому слово меня покинуло.
1: Поэзия, даже классика.
0: Не поэзия, хотел сказать.
1: Великому.
0: Великому натворению.
1: Ага.
0: Творению, точнее.
1: Кстати, сэмпл такой сегодня очень популярный в социальных сетях.
0: Да, это Brazilian Funk, да, направление музыки.
1: Спасибо тебе за этот experience.
0: От души, от всего сердца, черного перца. Ребята, я же был русским банщиком в прошлой жизни. Если что. Ну что ж, это шоу
1: «Разбудильники».
0: Здесь осень просто хрустальная и качает в так.

0: Ники на Радио ДФМ.
1: Реклама.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
6: Сейчас 21 век, Ваше Величество. ОСАГО в Альфа-страховании.
7: Вот настоящий порядок.
8: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
5: Красота-то какая, лепота.
9: А у Альфа-страхования лидера ОСАГО в России.
10: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2020.

Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на Domru.

0: ТВ от английского лома. Наименование оборудования. АО «Р-телеком холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали дом.ру.
1: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
2: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
3: Начните с легкого старта. С программы «Чанган Лайт». Изящный «Юникей» от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный «СиЭс» 75+, от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный «Юниви» от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким «Чанган» стартуете вы. «Чанган» – инжиниринг эмоций.
4: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. «Чанган Юникей» в комплектации «Комфорт». «Чанган CS 75+» в комплектации «Комфорт». «Чанган Юниви» в комплектации «Люкс». Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
5: Шапка, носки, еще шапка.
6: Мам, я на 2 дня еду.
5: Именно.
7: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
8: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
10: Капсикам.
9: Маме скрутила шею весной.
10: Капсикам.
9: Плечо подмывает у сына порой.
10: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
9: Капсикам. И боль на удалении.
10: Капсикам. Моя сила в движении.
11: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
12: Вы владелец бизнеса.
13: А значит, работаете за...
14: 3.
13: 4.
14: 5 не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
5: А дальше тусовка.
6: On DFM.
5: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Катин хламник. Катин хламник.
2: Алоха, малоха, ди ученики жизни. Сегодня первый урок недели и хорошая новость. К доске никого не вызовут. Это шоу
1: «Разбудильники».
2: Здесь завуч по случайным фактам Катя Бодрова.
1: И тот самый Саймон.
2: О да, вомбаты ходят на горшок кубиками. А теперь лови еще один интересный факт в рубрике «Катин хламник».
1: Вы без этого не смогли жить бы, Сай, спасибо.
2: Теперь жизнь делится на до и после.
1: Да, в этой рубрике достаем рандомный факт, который зачем-то хранится в моей голове. И вот очередной. Жирафы спят от 10 минут до 2 часов в день. Все.
2: Что-то мало за такой длинный шею.
1: Очень мало. У жирафа одна из наименьших потребностей во сне среди млекопитающих, оказывается. Кроме того, что они мало спят, они могут спать как стоя,
2: да,
1: так и лежа.
2: Ага.
1: Это удивительное свойство. Ну, такой короткий сон связан с их уязвимостью в дикой природе, потому что им нужно быть всегда готовыми,
2: да,
1: убежать от хищников в любой момент. Но мне кажется, нужно помочь животным. Выпустить мелатонин для жирафа, чтобы восполнять гормон сна.
2: Слушай, у тебя бизнес-идея неплохая.
1: Скажи!
2: Вообще.
1: Делаем?
2: Ну, давай, конечно.
1: Мы купим себе шмотки, мы купим себе тапки.
2: Я войду в долю, да? Если что. Слушай, я пока тебе рассказывала факт. Я ищу название позы, в которой жираф пьет воду. Есть даже название.
1: А, он когда ножки вот так вот раздвигает?
2: Да, это поза. Причем есть название из йоги. Я попробую сейчас найти, пока есть у меня пару секунд.
1: А, то есть в йоге есть...
2: Да.
1: Некая упражнение, поза, асана,
2: да,
1: которая связана с тем, как жираф пьет воду.
2: Да, если я сейчас не найду...
1: Я тяну время, просто стой, скажи уже, как это называется.
2: Йоганутое название, йога. Ну, давай, найди быстро, время-то идет. Давай, йоганутая поза.
1: Я помолчу просто.
2: Йога.
1: Посмотрю,
2: да, я нашел, ура!
1: Ну.
2: Поза, в которой традиционно рекомендует пить воду. Нет, не пить воду, а поза, которую пьет в йоге, называется ваджарасана.
1: Ваджарасана?
2: Ваджарасана.
1: Жираф этого не заслужил.
0: На радио ДФМ. Разбудят тебя разбудилники. Разбудилники. Живые будильники.
1: Включи разбудильники на радио ДФМ.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Still. Буяка, буяка. Come on, let's go.
2: Рэп-прогноз.

Реклама. Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на «Брусника.ру».

0: жить. 0+.
1: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
2: Застройщик АО СЗ «Талан Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
3: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Центр управления «Мы дома».
5: Ого! Откуда это небесное тело?
4: Из нашего фитнес-центра.
5: А этот маленький спутник?
6: Из нашей школы.
5: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
6: Мы за ресторан.
5: Тогда начинаю отчет. 10.
7: Космический 9, центр Москвы, 8, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Мы в сети. vk.com/dfm.
9: Welcome back, and right now.
8: А теперь тусовка.
9: On DFM.
8: DFM. Потому что

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: Ники на радио DFM, и сегодня мы задались вопросом, почему женщина из Турции не турка, слушали Пушкина в исполнении Саймона и пытались найти Саю шабашку.
2: Какую?
1: Куда ты там устраивался? Водителем цементовоза.
2: Цементовоза, да.
1: Спойлер, не устроился.
2: Ну, потому что там же нет подушки безопасности. Или что-то там я искал, я не помню уже.
1: Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И как говорят йоги, вставшие в позу жирафа, это поза...
2: Прасарита падатасана. Падатанасана.
1: Элементарно.
2: Прасарита. Ну что ж, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Акбалао, Мерио Куланджа. Ди, народ, пусть на твоем пути сегодня не будет никаких преград и медведей, которые кричат: «Не садись на пенек, не ешь пирожок, ешь, кайфую и двигайся вперед». Во всех соцсетях я диджей MC Саймон. Обнял, насыпал позитива, улетел. Пока-пока-пока.
1: У нас все на этом, но тусовка продолжается.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show on DFM. Горячее, острое и откровенное.
1: Я не люблю, когда в пятницу зарплату дают. Честно. Опасно. Не хотела об этом говорить, но вообще это нехорошо.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Я считаю, что зарплату все-таки лучше давать вот где-то вот в понедельник, чтобы она сохранялась подольше. А так вот перед выходными думаешь, ой, денег, завались, девчонки гуляем. Вот это все начинается, да, Попов? Тебе это известно?
2: Да, за мой счет.
1: Все, банкет.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
0: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни.

0: и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
1: Я Пирелли беру в колесо.ру.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
9: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга КСО» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел.
12: Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
16: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.

0: Реклама.
1: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки.
0: Есть лимфомиазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфомиазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: При отеках лимфомиазот.
0: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Шапка, носки, еще шапка.
4: Мам, я на 2 дня еду.
3: Именно.
5: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
6: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
7: Тара!

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лома. Наименование оборудования. АО «Телеком-код». УГРН 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
3: Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7defizagent.ru. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
7: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
8: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
9: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия» ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина.
10: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
11: Мы в сети. Официальный канал Радио ДФМ. В Максе. Просто набери в поиске ДФМ и подпишись.
12: Up the next.
11: А дальше тусовка.
12: On DFM.
11: Потому что Радио ДФМ.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечат зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
3: Чтоб глаза смотрели дружно в Ясный Взор, ребенку нужно.
4: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». 18 октября в 18:30 «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5.

0: автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.
1: Все, за что вы любите радио DFM, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и скачайте.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира, настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: I Like The Way только что на радио DFM. Ну а что до новостей, дорогие друзья, то, видимо, какой понедельник, такие и новости. Житель Великобритании, значит, обошел земной шар пешком и вернулся обратно. И на все про все у него ушло, ну, где-то 28 лет.
1: Да ладно!
0: Да, Лень Таркач, мужчина начал свой путь в ноябре 98 года из чилийского Пунта-Ареноса, поставив перед собой одно жесткое правило – не пользоваться никаким транспортом для продвижения вперед. В итоге тот преодолел около 50 тысяч километров на своих двоих, пересек ни много ни мало 29 стран и территорий, а еще переплыл Каспийское море.
1: Обалдеть, а?
0: Да, такие пироги. Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый. Желаю вам легкого старта рабочей недели. В нашей компании, разумеется.
2: Радио DFM. DFM.

Радио DFM. Включи тусовку.

0: Ну что ж, дорогие друзья, прямо сейчас предлагаю таки всем вместе нам с вами перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1492 году аж испанский мореплаватель Христофор Колумб открыл Америку. В 1810 в немецком городе Мюнхене состоялся первый фестиваль «Октоберфест», а в 1931 в Рио-де-Жанейро на вершине холма Карковадо на высоте 704 метра над уровнем моря торжественно открыли статую Христа Спасителя высотой 37 метров вместе с постаментом.
1: Господь, Господь.
2: О погоде.
0: 11 градусов по ощущениям прямо сейчас, и пока вроде бы облачно, а завтра уже обещают местами дождливую погодку и до плюс 12.
2: Реклама. Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Розовый октябрь – месяц здоровья молочной железы. Позаботьтесь о себе в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Пройдите диагностику и консультацию маммолога за один визит. Телефон 8-499-725-44-40.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Войти в разум убийцы, найти его последнюю жертву и выбраться, пока он не стал частью тебя. Сможешь ли ты верить собственному сознанию? Софья Лебедева в хорроре «Красный экран». В кино с 15 октября. 18+.
6: Welcome back, and right now...
7: А теперь тусовка.
6: On DFM.
7: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: Его визитная карточка Another Chance только что на радио DFM. Ну и какой понедельник без рекордов, скажете вы? И я буду абсолютно с вами согласен. Потому что выходить на работу, знаете ли, после выходных — это уже само по себе достижение. Угу. Однако, если говорить серьезно, то российский фридайвер действительно установил новый мировой рекорд в дисциплине «Постоянный вес моноластой». На чемпионате, который проходил на Кипре, он погрузился на глубину 137 метров и вернулся обратно на поверхность на одном вдохе. Погружение продолжалось 5 минут и 2 секунды.
1: Вообще!
2: Красава!
0: Да! Всем бодрого, доброго! С вами по-прежнему Артем Скоробогатый. Я предлагаю, что называется, на одном вдохе провести сегодняшний понедельник.
3: Реклама.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
2: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
4: Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
5: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
6: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
7: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
8: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com. 18+.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. Но плюс.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает.
4: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
5: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
6: Welcome back, and right now.
7: А теперь тусовка
6: on DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: Тримай их в мыслях навсегда, в мыслях навсегда, в мыслях навсегда. Ты в моих мыслях навсегда.
2: Ты в моих мыслях.
3: Ты в моих мыслях.
2: Навсегда.
3: Спорим, тебе нравится эта работа?
2: Конечно.
3: Ты не скрываешь, что у тебя колхозный вкус.
2: Да, ну, я тебе и говорю, я очень обожаю колхозные треки.
3: Так, есть... Ну, это прям такая.
2: Как тебе трек? Ты что у тебя в мыслях сейчас?
3: В мыслях?
2: Да.
3: Интересно, почему этот трек на 11-й строчке мирового Шазама?
2: Не, ну в мире-то поняли, Катя. Но в чем-то есть, что-то есть в нем.
3: Что-то мы не мэчимся с миром.
0: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
2: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
7: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
8: Пароль ВТБ для бизнеса.
9: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
10: А второе?
9: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее о vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
7: Шапка, носки, еще шапка.
8: Мам, я на 2 дня еду.
7: Именно.
9: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
10: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
11: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
12: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
13: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Seven Sound только что на радио DFM. Ну а если вы интроверт или хотя бы порой метите в их ряды, то эта новость точно придется вам по вкусу. Отныне в путешествиях теперь можно будет уединиться, потому что РЖД придумали новинку и уже запустили в производство капсульные одиночные вагоны. По сути, это промежуточный вариант между плацкартом и купе. Дешевле второго и спокойнее первого. Одна капсула, один пассажир. Внутри шумоизоляция, отдельная подсветка, место для ручной клади и спальное место длиннее обычного.
1: Отдохнул! Во!
0: Тогда рабочая неделя вам будет по плечу. С вами Артем Скоробогатый. Много не работайте, пожалуйста, и мало тоже.
2: Реклама.
3: Топ покупок месяца.
4: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
3: А Moda C5. Добавить стиля.
4: JQJ7. Впечатлить друзей.
3: А Moda и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
6: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
2: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
3: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
4: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия» ООО РББ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
6: Распакуйте выгоду!

0: разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку «Сберпрайм». Зеленый – значит выгодный.
1: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки...
5: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: При отеках лимфониазот.
5: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
12: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
13: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? «Пэй». Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как ни плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.

0: Свою услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь. Выгодная. Во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
6: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот, мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится, мать – порядок, папа – цирк, мама – дом, а папа – мир, мама – планы. Папа – случай. Мама любит. Папа учит. Мама – веский аргумент. Папа – за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
7: Up the next.
2: А дальше – тусовка.
7: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: прощаться с вами до завтра.
1: А напоследок я скажу.
0: Давайте, да, коротенько так. В Абу-Даби анонсировали аукцион, на котором собираются продать красно-черную куртку Майкла Джексона из клипа «Триллер» с его подписями на подкладке и рукаве. А в Америке разработали чернила для татуировок, которые видны только под ультрафиолетом.
2: Инкогнито.
0: Так точно. На этом у меня на сегодня все. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Не скучайте. Ну и...
3: До скорого. О погоде.
0: Плюс 12 местами дождливо прямо сейчас. А завтра, к сожалению, обещают все то же самое. Да-да-да.
3: Реклама. Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
4: Застройщик АО СЗ «Талан Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
5: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
7: Войти в разум убийцы, найти его последнюю жертву и выбраться, пока он не стал частью тебя. Сможешь ли ты верить собственному сознанию? Софья Лебедева в хорроре «Красный экран». В кино с 15 октября. 18+.
8: Welcome back, and right now.
9: А теперь тусовка.
8: On DFM.
9: DFM. Потому что радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Реклама. Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
1: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
2: Радио ДФМ.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
3: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
4: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
5: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
6: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
7: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
8: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
9: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
10: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
11: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
8: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия» ООО «РББ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
12: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас.
13: Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте

0: 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
1: Welcome back. And right now...
2: А теперь тусовка.
1: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки.
0: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: При отеках лимфониазот.
0: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Представьте, жизнь у моря. Каждый день, круглый год. Сибриз, город-курорт на Каспийском побережье, в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз – ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел. Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
10: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03 21 0+.

0: В Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. Ауэр телеком комплекс. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
5: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
6: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
7: Up the next. А дальше тусовка. On DFM. Потому что...

0: реклама.
1: Тук-тук-тук. В дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Розовый октябрь – месяц здоровья молочной железы. Позаботьтесь о себе в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Пройдите диагностику и консультацию маммолога за один визит. Телефон 8-499-725-44-40.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Скидка! Скидка! Многоэтажная. Многоэтажная. Многоэтажная. Рассрочка. Рассрочка. Рассрочка. Беспроцентная. Беспроцентная.
5: Многоэтажные скидки и беспроцентная рассрочка на квартиры от ЛСР. Эхо выгоды разносится по всем этажам на lsr.ru.
6: Застройщик группы ЛСР. Рассрочка от застройщика на 12 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Остаток в конце срока. Проектная декларация на nash.dom.rf. Не оферта.
7: Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл Арена». 18 октября в 18:30 «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.
8: Мы в сети. Новости, мемы, фото, музыка. Все это и многое другое в официальном канале Радио ДФМ в Максе. Просто набери в поиске ДФМ и подпишись. А теперь тусовка. ДФМ. ДФМ. Потому что Радио ДФМ.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 15 часов.

0: Ох уж этот понедельник, никогда его не ждем, каждый раз наступает. Да, снова случилось, начало недели, снова нам придется трудиться, но и это можно сделать с удовольствием. Ученые здесь узнали, как именно делать так, чтобы ваш мозг не портился, а наоборот регенерировал, и для этого нужно просто находиться в тишине. Оказывается, не менее 2 часов в день. А если вообще весь день в тишине провести, а не на работе, мне кажется, жизнь станет одно удовольствие. Всем привет, друзья, меня зовут Женя Кротов, у нас новый час хорошей музыки. И мы продолжаем ее слушать. Поехали, будьте с нами.
1: Реклама.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03 21 0+.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте a7defizagent.ru. Рекламодатель ООО-7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
4: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово.
6: Но в морской бой играть вдвоем.
7: В прятки интереснее втроем.
8: А для футбола нужно хотя бы четверо.
9: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyeprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
10: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
11: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.

0: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
1: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: Майк Дроп. Слышала?
2: Мейк или Майк?
1: Майк, M-I-C, это как коротко от микрофон, да? Микрофон. Майк Дроп. Есть предположение?
2: Сбросить Майка.
1: Да, молодец.
2: Кинуть микрофон.
1: Да, бросание микрофона.
2: Бросание микрофона, так делают иногда музыканты, так делают стендап-комики.
1: Молодец, молодец, молодец.
2: Так обрадовалась, что и микрофон врезалась.
1: И ударилась об микрофон. Это твой Майк Дроп.
2: Я бросила микрофон.
1: Да, да, да.
0: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
1: Только на радио DFM.
0: Реклама.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
8: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.

0: 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
1: А дальше тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Осень в самом разгаре, лето прошло, и обычно говорят, что к лету нужно приводить себя в форму, однако, друзья, кажется, это поставили под сомнение. Если вдруг вы сейчас, так скажем, любите поесть вкусно и при этом девушка, возможно, вы все правильно делаете. Ученые здесь подтвердили, что небольшой жир на ягодицах и бедрах у девушки – это хранилище длинноцепочных полинасыщенных жирных кислот. И это, грубо говоря, влияет на память, на работу мозга, и получается, что жир на бедрах и ягодицах делает женщину умнее. Ну, тут в целом все сходится. Вы видели, сколько сейчас еда стоит. Конечно, нужно быть умным и много зарабатывать, чтобы себе ее позволять. Ну, а мы абсолютно бесплатно продолжаем слушать музыку. Надеюсь, что вы с нами. Поехали дальше.
1: Погода.
0: Поделимся столичной погодой. За окном, друзья, плюс 15 градусов, дождь. Да, такой только и делиться себе. Совсем не хочется оставлять, да? К вечеру будет плюс 14, там вроде как без дождя. Завтра от плюс 13 утром до плюс 10 вечером. Также дождь.
1: Реклама. Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Войти в разум убийцы, найти его последнюю жертву и выбраться, пока он не стал частью тебя. Сможешь ли ты верить собственному сознанию? Софья Лебедева в хорроре «Красный экран». В кино с 15 октября. 18+.
3: Welcome back, and right now...
4: А теперь тусовка.
3: On DFM.
4: DFM.
5: Потому что...

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Понедельник — это тот самый день, когда нужно много сил. Я думаю, вы со мной согласитесь, особенно после выходных, чтобы перенести то, что началась рабочая неделя. И ученые здесь выяснили, что с этим вопросом поможет. Ну, точнее, в очередной раз доказали, что буквально 10 минут движений в день могут намного улучшить глубокий сон. Исследование Техасского университета это подтвердило. Так что, если вы вдруг хотите хорошо спать, можно немного даже двигаться, но главное, чтобы под хорошую музыку. Конечно, под нашу. Привет, друзья, меня зовут Женя Крот, Fat DFM. Продолжаем и слушаем трек под названием Rise Slow. Далее Kima Sound.

Take Me Back. Только что такую работу мы с вами послушали, друзья. Это не просто трек. Между прочим, это участник нашего чарта DFM Top 30. В этот раз работа заняла 21 место. Ну а какие там треки заняли другие позиции, вы всегда можете узнать у нас на

0: сайте dfm.ru, там есть актуальная таблица. Ну а сам чарт приходите слушать каждую субботу с 15 по столичному, также в моей компании. Ну а пока мы продолжаем, друзья, хватит говорить про выходные. Итак, все мысли о них, да, у нас понедельник, делаем его лучше с помощью классной музыки.
1: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Погода.
0: Все верно. Рассказываем, как оно с погодой в столице. За окном у нас плюс 15 градусов. Местами идет дождь, и он будет продолжаться и далее. Ближе к вечеру закончится, там плюс 14. Завтра будет еще прохладнее, друзья. Утром плюс 13, ближе к вечеру плюс 10.
2: Реклама. Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в Ясном Взоре есть современная офтальмохирургия. В Ясном Взоре уже 25 лет лечит сложные детские глазные болезни, проводит радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с Ясным Взором уже на следующий день.
3: Чтоб глаза смотрели дружно, в Ясный Взор ребенку нужно.
4: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
5: Скидка! Скидка! Многоэтажная. Многоэтажная. Многоэтажная. Рассрочка. Рассрочка. Рассрочка. Беспроцентная. Беспроцентная. Многоэтажные скидки и беспроцентная рассрочка на квартиры от ЛСР. Эхо выгоды разносится по всем этажам на lsr.ru.
6: Застройщик группы ЛСР. Рассрочка от застройщика на 12 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Остаток в конце срока. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
7: Розовый октябрь – месяц здоровья молочной железы. Позаботьтесь о себе в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Пройдите диагностику и консультацию маммолога за один визит. Телефон 8-499-725-44-40.
8: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». 18 октября в 18:30 «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.

спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Реклама. Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
1: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
2: DFM. Радио DFM.

Понедельник, 12 октября. Смотрим, что сегодня по праздникам и по событиям, друзья. Сегодня отмечается Международный день дайвера. Любите понырять, мы вас поздравляем. День логиста также. Еще сегодня день кадрового работника России. 108 лет празднику, представляете? Также поздравляем. Еще сегодня день шоколадных сюрпризов. Сюрпризы мы любим, особенно шоколад, да, вкусно поесть, кто откажется. И еще сегодня день закрытия дачного сезона. Ну, что-то мне подсказывает, что с холодами многие и так уже перестали, но настоящих дачников это вообще...

0: не остановит. Ну а нас ничто не остановит в прослушивании музыки. Привет, меня зовут Женя Кротов. Поехали дальше.
1: Реклама. Первое правило Хавы LF7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавы LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавы LF7 2026 модельного года не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Хавы LF7 на сайте Хавы.ру. 13+.
3: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку «Сберпрайм». Зеленый – значит выгодный.
2: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
4: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант». 20 лет доверия.
5: АО «Кордиант» ИН-760-115-09.
6: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
7: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
9: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
10: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
11: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений.
12: Узнай специальные условия у официальных дилеров.
11: G-Land. Твой выбор. Твой характер.
13: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компаний-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osaga.sberbank.ru. 18+.
14: Right now. А теперь тусовка.
15: On DFM.
14: DFM. Потому что радио DFM.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show on DFM. Горячее, острое и откровенное.
1: Лучше, чтобы он увидел тебя такой, какая ты есть. Вот как в паспорте фотография. Если полюбит тебя такой, как ты в паспорте, значит, действительно, любовь. Значит, полюбил за внутренний мир.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
2: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки.
3: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: При отеках лимфониазот.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
8: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс 360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
9: ООО Яндекс 360 для бизнеса. УГРН 125-770-0-15-56. 68, Москва, улица Тимирова, 11, акция 21 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплекте.

0: дегустаций. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Пароль.
10: ВТБ для бизнеса.
9: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
11: А второе?
9: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
12: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
13: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать, перейти на паровые овощи, стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь. Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
14: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
15: Up the next.
16: А дальше тусовка.
15: On DFM.
16: Потому что радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 18 часов.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пагой, я работаю радиоведущей, я такая же, как все. Я тоже заматываю голову полотенцем после душа и тоже зимой часто иду в ванную не чтобы помыться, а чтобы погреться. Мы такие разные, у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре 12 октября 2026 года. Это понедельник, день тяжелый и праздник чистого стакана. Ну, понятно, после выходных помыли, поставили на полку и забыли до следующих выходных. День закрытия дачного сезона сегодня. Как грустно, боже мой. Такое ощущение, что только недавно совсем весна была. Вот почему лето пролетает мгновенно, а зима тянется, как три таких лета?
2: Да ужас.
1: День шоколадных сюрпризов. День мясорубки сегодня. Наша самая любимая мясорубка железная. Там, видите, к столу ее прикручиваешь, все может испортиться, все может уничтожиться, но мясорубка будет жива. Ее надо передавать из поколения в поколение, я считаю, как реликвию, как раритет, как память о предках. День кадрового работника в России, отдел кадров.
2: Поздравляем.
1: Девочки. Там еще мальчики у нас есть, кстати, в отделе кадров. У нас один мальчик.
2: Да.
1: Поздравляем. День логиста, международный день дайвера. Также у нас сегодня день Феофан Милостивый. Кириак Отходник, Феофан Осенний. Что это значит, понятия не имею, но что-то, видимо, очень важное по нашей славянской традиции. Ну и, друзья, поскольку сегодня закрытие дачного сезона, мы решили выяснить у вас следующее. Как вы считаете, что умеют только наши дачники? Ну, вот есть всякие там зарубежные дачники, а есть наши. Наши. И у наших вот свои собственные скиллы, свои разработки. Потом дачники, например, современные будут отличаться от дачников, ну, миллениалов, например, или уж тем более бумеров. А почему? А потому что в наше время была программа «Очумелые ручки». И мы точно знаем, как из подручных материалов и скотча сделать все, что угодно.
2: Баню, например.
1: Да, абсолютно легко, на изи. Так, что умеют только наши дачники? Ну, во-первых, наше ноу-хау – разжигать мангал под дождем. Если мы приехали на дачу с мясом, и мы хотим шашлык, ой, поверьте, ничего не остановит от слова. Мы один раз на веранде прямо делали это. Причем на такой маленькой веранде. Мы все боялись, что мы сейчас здесь все подожжемся вместе с дачей. Но, тем не менее, все равно аккуратненько пожарили мы этот шашлык прямо на веранде под проливным ливнем буквально оказались. Так, а собирать колорадского жука за деньги, ну это из детства.
2: Ну это да.
1: Это чисто наше ноу-хау. То есть, если ты хочешь заработать денег, тебе

0: 7 лет, и ты в 90-х, ты можешь подойти к бабуле и сказать: а может, сделка? И, скорее всего, она согласилась бы. Так, ну и, конечно, классика. Из бутылок сделать лебедя и пальму.
1: О, и из шин.
0: Из шин
1: из
0: это...
1: старых.
0: Ну что вы, это же класс. Это, я считаю, должно быть уже как-то вот кодекс дачника. И там рецепты все. Как что сделать правильно с точки зрения дачного братства. Друзья, что умеют только наши дачники? Обязательно пишите.
1: В группе Радио ДФМ ВКонтакте номер для сообщений через МАКС 965-115-515 и приложение Радио ДФМ.
0: А лучшему мы, конечно же, отдадим наш суперкрутой фирменный подарок от DFM. Ladies and gentlemen, мы начинаем!
2: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В мессенджер Макс. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров. Я волна.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО 5 телеком. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве

0: В сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Лизинг здесь, гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
8: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
7: Обслуживаться у вас можно?
8: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
9: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
10: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк 300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк 300». Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки «Тэнк» ора «Уэй». Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
11: Next. А дальше тусовка
12: on DFM.
11: Потому что

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Ну что, друзья, у нас тут третий лунный день в 9 утра стартанул и, соответственно, будет с нами до следующего уже утра. Третий лунный день характеризуется как средний день, ну, неплохой, нехороший, такой достаточно спокойный. Кстати, энергия пространства сейчас такая тоже апатичная, скажем так. Но при этом, что нельзя делать третий лунный день ни в коем случае? Предаваться линии апатии, застой энергии способен вас заболотить энергетически. То есть застой энергии подобен стоячей воде, которая быстро мутнеет. Позволять страху сковывать ваши движения сегодня тоже нельзя. Сомнения сегодня главный враг успеха. Проявлять злобу, ввязываться в пустые ссоры. Ну, это в любой лунный день не особенно. Ну, надо, но тем не менее сегодня агрессия прям вернется быстро, вам бумерангом ударить может по самому больному. Также работать на износ без смысла. Активность должна быть целенаправленной, а не хаотичной. Странно, каждый раз, когда я говорю про работать на износ, мой коллега ржет. Ты знаешь, вот я иногда смотрю Прохора Шаляпина, вот думаю, наш. Я думаю, что нам нужно повесить его портрет здесь.
2: Кстати, да, правда. Так, подмигивать ему периодически.
1: Да, не для работы создан я.
2: Ну, вообще, понедельник, конечно, идеальный день, чтобы имитировать вот эту промо-деятельность, как-то изображать ее себя, но вот работать тяжело.
1: Понимаешь, дело в том, что имитировать мы научились активно. Особенно, когда нам говорят, на радио трудно, наверное, работать. Мы говорим, да. Да, ну что вы, конечно, да. Тратить ресурсы на сиюминутные прихоти. Энергия денег сегодня требует уважения и стратегии. Так, что можно и нужно делать третий лунный день? Смело браться за сложные задачи, которые раньше пугали. Оттачивать свое мастерство. Ну, даже вот если это хобби какое-нибудь. Сегодня хорошо бы, например, там, ну, вдруг вы пазлы собираете. Ну, пособирайте сегодня активно. Очищать пространство огнем свечи или благовониями. Сжигаете ментальную грязь. Таким образом, в этот лунный день это очень сильно помогает очистить пространство. Ну, что такое очистить огнем? Например, походить со свечкой по квартире или, например, с благовониями. Также заниматься телесными практиками хорошо, объединяться с единомышленниками. Коллективная энергия сегодня способна свернуть горы, визуализировать цели, делать реальный первый шаг к ней. Магия сегодня творится руками. Ну и мудрость этого дня, под лежачий камень вода не течет. День будет склонять вас к ленности, к апатии, но вы не должны поддаваться. Это и есть проверка Вселенной на стойкость.

0: вспоминаем тему, друзья.
1: Что умеют только наши дачники, сегодня обсуждаем именно это. Сегодня, кстати, день закрытия дачного сезона.
0: И, конечно же, ну, некоторые сообщения уже пришли, зачитаем. Получать удовольствие от долгого каторжного труда. Вот это только наши дачники умеют. Особенно мне нравится. Нет, я там, знаете, я только цветочки посажу. Газон. Будет газон. Я не из тех, кто вот эти вот теплицы, вот эти вот все картоху еще. Спокойно в магазин пошел, купил. Зачем вот это вот париться? Приезжаешь к ним через 2 года в гости. Да, у них там уже 4 теплицы. Картоха и вообще все абсолютно засажено. Да, подсолнухи уже стоят вместо цветочков. И они такие счастливые ходят и рассказывают, где у них рассада принялась лучше всего. Понимаешь, вот так вот. Так, работать с песнями на всю дачу. Дальше. Только у нас на дачах могут огурцом лечить геморрой. Но это знаменитые люди интернета называется.
1: Можно попробовать. А поможет или нет?
0: Вопрос большой, да. Также. Нет, на самом деле есть еще люди, которые самые разные жидкости пьют. Но мы не будем об этом. Там, если почитать вот эти советы знахаря, там очень много всего странного, как минимум. Ты можешь... Нет, вы знаете, лучше к врачу в таких случаях. Это тот момент, когда все-таки самолечение, мне кажется, может привести к большим неприятным последствиям. Также только наш дачник будет искать, где вырыть колодец с помощью спиц для вязания. Это вот когда ты ходишь вот так вот, проверяешь энергетическое поле.
1: Есть вода или нет воды, да.
0: Да-да-да. Только наш дачник умеет мариновать даже сорняки. Только наш дачник жарит шашлык на обрезанных ветках, битый кирпич использует как дренаж, из дуванчиков делает удобрение, из ненужных веток плетет кашпо, с кошенной травой мульчирует грядки.
1: Боже. Все в точку.
0: Да, ты
1: видимо,
0: в курсе?
1: Да, заядлый точно. Дачник.
0: Только наш дачник умеет сажать картошку по фэншую. Ну, а тут извините. Тут, если вы выберете какую-нибудь сторону слишком светлую, то сгорит. Слишком темную заболотится, ничего не вырастет. То есть там надо найти действительно какое-то такое место, которое со всех сторон будет идеальное. Это целая наука, о чем вы говорите. Я считаю, что наши бабушки, они упускают какой-то момент. Должен быть, знаете, такая должна быть профессия, типа... Ну, есть же дизайнер, да, который приезжает, например, ландшафтный дизайнер, который может красиво сделать грядки, ну, сделать свою красивую там горку какую-нибудь и так далее. А вот должна быть такая бабуля, которая за деньги придет и расскажет вам, значит, здесь даже не тратьте время, оно у вас точно здесь не вырастет. Вот вам надо вот это вот посадить, вот здесь хорошо взойдет, да. А вот тут вот, именно здесь, надо поставить тепличку, потому что если вы поставите в той стороне, она у вас потом, когда вода поднимется, она у вас вся заболотится. А так будет нормально. Вот, понимаешь, вот должен быть такой человек с опытом, который может этот опыт продавать на даче.
1: Да вообще, бабулям надо блоги такие.

0: и вести, конечно. Или хотя бы помогите, если есть у вас такая по соседству бабуля.
1: Да, это, кстати, очень полезно, потому что есть вещи, которые, ну, уже люди накопили со временем, как, что правильно, а есть, когда ты своим трудом, ну, по сути, эти ошибки преодолеваешь, ну, это же обидно. Ну, представьте, еще ладно там посадить что-то однолетнее, а если ты не там посадил, например, дерево, или не то дерево, или неправильное.
0: Да тот же парник не там воткнул.
1: И все. Все. И все, и хана. А, только наш дачник везет старые вещи на дачу, а не на мусорку. Ну, во-первых, у каждой вещи существует свой путь, своя реинкарнация. Понимаете, сначала вещь живет в доме на лучшем месте. На, ну, или в шкафу на лучшем месте. Или, на, или если это вещь, то она стоит на самом лучшем месте. Потом она плавно переезжает на антресоли. Вот. А с антресолей она чаще всего переезжает на балкон или в гараж, если он есть. Ну, а потом уже на дачу.
0: А вторая жизнь уже, даже третья или четвертая.
1: Там уже начинается. Там уже она тоже на видном месте, понимаете, стоит. Потому что на даче уже как будто бы можно поставить старую видеодвойку на видное место. Также, что еще есть?
0: Да нам уже пора закругляться, чтобы переходить к игре. Будем проверять вашу интуицию. Звоните прямо сейчас перед игра методом тыка 8-495-956-1012.
2: Реклама. Вейв. Семейный квартал у Москвы-реки и Борисовских прудов. Вейв. Выразительная архитектура и собственный парк на набережной. Здесь есть все для отдыха, спорта, прогулок и яркой жизни. Метро Борисова рядом. Вейв. Живите в особенном месте. А сейчас скидки до 15%. Поймайте свою волну выгоды. Подробнее на lsr.ru. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
3: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Все говорят, лето закончилось. А у нас новый сезон завтраков на набережной, пикников у реки, пробежек в парке и водных прогулок. Остров Аддонстрой. Курортный центр столицы на Москве-реке. Живите там, где лето не заканчивается. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Мы в сети. Новости, мемы, фото, музыка. Все это и многое другое в официальном канале Радио ДФМ в Максе. Просто набери в поиске ДФМ и подпишись. Welcome back and right now. А теперь тусовка. On DFM. DFM. Потому что Радио ДФМ.

0: Друзья, прямо сейчас будем играть методом тыка, проверять интуицию нашего слушателя. Кто здесь?
1: Мы с трудом дозвонился Денис из Воронежа, но он с нами. Денис, привет.
2: Привет, привет.
0: Денис, мы рады вас приветствовать. Как вы считаете, что вот могут только наши дачники?
2: Ну, дачники могут что? Закрыть на выходные, приехать и открыть на следующие выходные.
0: Да. Да, да. Вообще, мне кажется, что вот это закрытие сезона дачного, для кого оно закрытие?
1: Да непонятно.
0: Мы, если захотим, мы и в минус 40 шашлык пожарим, правильно?
1: Мы закрываем, чтобы открыть что-то новое, как сказал Денис.
0: Да, все будет нормально. В конце концов, можно посидеть у батареи. Батареи, да. Итак, прямо сейчас будем задавать вопросы, нужно отвечать да или нет, максимально не задумываясь. На старт, внимание, погнали. Правда, что у близнецов одинаковые отпечатки пальцев?
2: Нет.
0: Правда, что мармазетка – это карликовая обезьяна?
2: Нет.
0: Правда, что изначально отвертка была изобретена для выковыривания гвоздей?
2: Да.
0: Правда, что каравай традиционно подают на день рождения?
2: Нет.
0: Правда, что степень жирности масла определяется по шкале Маслоу?
2: Ой, да.
0: Отлично! Прямо сейчас мы выясним уровень интуиции, нам подскажет искусственный интеллект, что у нас получилось. И напоминаю, больше трех ответов – это результативно и подарок.
3: Ваш уровень интуиции равен 3.
1: Вполне.
0: Отлично,
1: Денис.
0: Конечно, мы аплодируем.
1: Вручаем нашу фирменную кружку.
0: Ну и правильные ответы какие же были? Правда, что у близнецов одинаковые отпечатки пальцев? Нет. Правда, что мармазетка – это карликовая обезьяна? Денис, запомните. Да, есть такая обезьяна. Да. Маленькая совсем. Вот такая прям микро-микро обезьянка. Правда, что изначально отвертка была изобретена для выковыривания гвоздей? Да. Правда, что каравай традиционно подают на день рождения? Нет, это свадебный хлеб. Ну и правда, что степень жирности масла определяется по шкале Маслоу? Нет, а Абрам Маслоу – это человек, который придумал пирамиду потребностей. Это психолог известный. Так, давайте еще раз поаплодируем.
1: Денис.
0: И, конечно же, подарим вам 10 секунд на все приветы.
2: Привет, хочу передать, конечно же, вам DFM, всему Воронежу и там, где я работаю, это фирма Angstrem.
0: Ну, все, отлично, засчитано, ура!
3: Радио DFM.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники».
2: Morning Show.
1: Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
3: Кочет?
4: Кочет, что это?
3: Имеет отношение к коже.
4: К коже? Нет.
3: Кожаные куртки там.
4: Это живая замена будильнику.
3: А, пошучина,
4: что ли? В деревнях.
3: А, кочет.
4: Кто орет по утрам?
3: А, какой-то животный петух?
4: Да!
3: Да ты что?
4: Старое русское слово, но в Поволжье оно продолжает активно использоваться в деревне преимущественно.
3: Кулно, но если кочет, но он тогда на кочекарекует, наверное, да?
4: Кочекарекует. Возможно. А может, это коуч для петуха? Будь петухом.
3: Петушинный коуч, это вообще, это ново.
4: Петушинный коуч.
1: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
2: Только на радио DFM.
1: Реклама.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: ВАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
8: Капсикам.
7: Маме скрутила шею весной.
8: Капсикам.
7: Плечо подмывает у сына порой.
8: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
7: Капсикам. И боль на удалении.
8: Капсикам. Моя сила в движении.
9: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 000 рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Оферта действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
6: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УГРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
13: Шапка, носки, еще шапка.
14: Мам, я на 2 дня еду.
13: Именно.
15: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Домрфбанке.
16: АО «Банк Домрф» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
17: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
18: АО «Кордиант» – НН-760-115-09.
19: У меня дело выгорело.
20: И сам я выгорел.
21: Это не дело.
22: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
23: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
24: Вы владелец бизнеса.
25: А значит, работаете за...
26: Троих.
27: Четверых.
28: Пятерых не хотите?
29: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
30: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
1: Up the next.
2: А дальше тусовка.
1: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Ago on DFM.
1: Ну что, друзья, прямо сейчас мы, конечно же, продолжим обсуждать нашу тему. Как она звучит?
2: Что умеют только наши дачники.
1: Только наши дачники говорят «Привет, сосед!» И все слово в слово, и все слово за слово уходит этот сосед.

0: Особенно мне нравится, как через забор начинаются эти общения. Повиснут оба на заборе и давай там все перетирать. Наши дачники могут насажать столько овощей, что потом едим всей улицей. Наши дачники могут закрыть сезон, но приехать на следующие выходные и открыть его заново. Только наши дачники любят давать советы обо всем на свете. Кстати, раньше, опять же, насколько я помню, был этот перелесной календарик. И там все было для дачников. Вы знаете, что, оказывается, даже морковку надо сажать по правильному лунному дню? Да, иначе она будет мелкая и невкусная. Вот. Огурцы, для них тоже есть специальный лунный день. И календарик перелесной обо всем подсказывал.
1: Да.
0: Да.
1: Это просто замена интернета была. Какая-то... Да.
0: Знаете, какое самое популярное, мне кажется, слово было вот в этом календарике? Навоз. Потому что там каждый день надо было где-то что-то прикормить.
1: Ключевое.
0: Понимаете? Это сейчас уже происходит все беззвучно, в смысле без запаха. Вот, потому что есть самые разнообразные эти прикормки.
1: Химия одна.
0: Но опять же, любая бабушка вам скажет: ой, я не признаю химию эту вашу. Не надо нам. Вот навоз народно, хорошо. А потом скажешь: фу, бабушка, ну воняет же. Где воняет, там и пахнет. Это цитаты великих людей. Только наши дачники могут захламить весь балкон, что не найдут. Ой, весь балкон, всю дачу, что не могут найти там ничего. Только наши дачники могут везти свою рассаду в автобусе через весь город. Или, знаете, ладно, в автобусе рассаду. Я лично видела, как мои друзья в очень люксовом автомобиле, который стоит дофигище просто, ну, то есть 10 миллионов плюс, и они в белом салоне кожаном. Кожаный белый салон. И они везут рассаду на дачу в нем. Вот, нет, надо было... Я так понимаю, что это была идея все-таки жены его, потому что он, ну, у него почему-то были очень глаза вот в слезах. Какое-то, знаете, было такое обреченно несчастное лицо этого
1: Читалась
0: моего
1: паника,
0: приятеля.
1: Да?
0: Да. Он просто смотрел на это все так, что... Ой, да мне уже плевать, мне этот мир абсолютно понятен. Я ищу только одного: покоя, умиротворения и вот этого слияния с бесконечным вечным. А она в этот момент: Сережа, ты аккуратней, ты понимаешь, ты помидоры сейчас примнешь. То есть то, что у него салон сейчас пойдет по одному месту, это наплевать, а помидоры примять — вот это преступление века. Ну, знаете, не каждые помидоры бизнес-классом ездят. Понимаете, некоторые люди до этого момента не... А помидоры, да. Ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему. Обязательно пишите нам что-нибудь интересное. On DFM.

погоде, друзья. Прямо сейчас, сегодня в Москве облачно. Без существенных осадков пока, но вообще обещают дождь. Температура воздуха вечером плюс 14, ночью 11, завтра тоже до 11 тепла и дождь. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, влажность 97%, давление 749 миллиметров ртутного столба. Сейчас в Москве 14 градусов со знаком плюс.

0: реклама. Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
1: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
2: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений?
3: Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
5: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
6: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Розовый октябрь – месяц здоровья молочной железы. Позаботьтесь о себе в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Пройдите диагностику и консультацию мамолога за один визит. Телефон 8499 725 40.

0: жить. 0+.
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мой гектар.ру.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: давайте поаплодируем всем, кто вместе с нами проводит вечер понедельника. Как я люблю пробки! Как я люблю вообще, когда люди стоят на красном. Это такое чудо. Причем, понимаете, да, что когда я там стою, я, конечно, пробки ненавижу.
1: А потом сгорается зеленый, и все равно все стоят.
0: Я ненавижу пробки, когда я там стою, но я обожаю пробки, потому что именно благодаря им вы не доехали еще домой и слушаете нас. Что бы мы делали, как говорится, если бы дороги были свободны? А так мы вас все приветствуем и, соответственно, провожаем до дома.
1: И обсуждаем тему, что умеют только наши дачники. Оказывается, сегодня день закрытия дачного сезона.
0: Выращивать помидоры, как своих детей, а потом раздавать их всем подряд со словами: ну возьмите, а то пропадут. Дачник — это состояние души, где урожай важнее ремонта в доме, а компостная куча — предмет гордости. Наш дачник только умеет делать такую хреновину, что глаз дергается и все слезится. И это считается круто.
1: Хреновина — это не вещь, на всякий случай. Это приправа.
0: А она хреновина или хреновина?
1: Оно, и все зависит от вкуса.
0: Да?
1: Чего не больше.
0: Если хреновая хреновина, то хреновая. А если хреновина, то хреновинная. Винная. О! Но, кстати, этого там нет. По-моему, она делается из там много чеснока, помидора, да, и все.
1: Ну и хрена.
0: А, и хрен. Боже, простите, самое главное, ты и забыла. Так, умеет быть узнаваемым на лицо, потому что постоянно на грядке кверху попой. Быть неузнаваемым, да. Только наш дачник грызет огурец на даче, не помыв. Но я искренне не понимаю, зачем мыть? Ну, я понимаю, мне моя там тетя, она постоянно говорит: да помой ты хотя бы. Я говорю: а зачем, если я вот только сорвалась? Она говорит: ну оно же там в земле и так далее. Так, а мне внушили с детства, что от грязи морда ширше.
1: Больше грязи, да ширше рожа.
0: Иммунитет работает, понимаете, нельзя есть все продезинфицированное. Нельзя все, чтобы вокруг было прям абсолютно чистым. Потому что тогда ваши иммунные клетки не будут себя защищать, они не будут тренироваться. Мы им тренировочку вот так раз с огурца, а они, оп, все включились, и все хорошо.
1: Дачный фитнес такой вот. Роман Новощев утверждает, что только наши дачники — это отдельная цивилизация. Все могут что угодно собрать и починить, и всего, что сломано и разобрано.
0: А только наш дачник умеет сделать умывальник из холодильника. Я, кстати, тоже видела эту историю. Это очень прикольно выглядит, правда.
1: Умывальник
0: из холодильника. Значит, как вы берете, ставите внутрь, закладываете вот эту вот штуку, которая такая, ну, вода там надо рукой делать.
1: А вот снизу, да, так поднять, чтобы пролилось.
0: Да, а внизу ведро. И чтобы это не было вот так вот нагле, они просто в старый холодильник. А почему в старый холодильник? Потому что, ой, холодильник собираемся выкинуть. Уже, не, ну, все, уже не пашет, там мотор погорел. Так давайте мне на дачу. Так он не работает. Нормально, на даче нормально все. И у них это стоит по 5 холодильников, которые не работают. Вот они так это приспосабливают.
1: Ну, там два варианта. Либо умывальник, ну, либо мангал там, по-любому. Что-то должно быть,
0: да. Настоящего дачника всегда приветствуют колорадские жуки и слизни. Кстати, слизни. Какое-то нашествие. Последние где-то лет 5 очень страдают. Вот, по крайней мере, Московская область, Ленинградская область. Я не знаю, как вообще везде. А, Воронежская область, это я точно знаю, страдает. Видимо, и Ростов, значит, рядом. Ну, то есть получается, что какие-то слизни, они огромные, они буквально сожрать могут абсолютно все. То есть раньше была проблема с колорадским жуком, а теперь вот эти слизни.
1: Итальянские, что ли, по-моему?
0: Откуда это их привезли, непонятно как. А это вот ваши все китайские рестораны. Понимаете, вот так вот, да? Вот Китай. Кто-то, видимо, решил попробовать, думает, сейчас мы тут устроим, китайская кухня, все дела, тайская, какая там еще, где там все это едят. Вот. А они, видимо, уползли на наши дачи. А теперь мы все готовить-то их не умеем, поэтому... И потом они говорят, кстати, так нет, они там говорят, что какие-то заразные, там еще они какие-то болезни переносят.
1: Да, нет, там спасения вообще нету.
0: Кошмар.
1: Ползали этим летом.
0: Да, поэтому вот мне кажется, что да, надо как-то подумать о том, как бы от этого избавиться уже.

А, значит, все выходные, только наш дачник может вставать в 6 утра, копать, полоть, сажать и называть все это отдыхом. Только наш дачник не знает, кому подарить кабачки. Вот как считается, если ни один человек за сезон не предложил вам кабачка, ну, значит, нет у вас друзей. Все. Значит, пора начинать поиски друзей, которые все-таки подарят вам кабачок.

0: Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В мессенджер Макс. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум технопьюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
3: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика капучино. Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
1: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
2: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот, мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа – мчится, мать – порядок, папа – цирк. Мама – дом, а папа – мир. Мама – планы, папа – случай. Мама любит, папа учит. Мама – веский аргумент. Папа – за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России!
0: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компаний-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
5: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас о том, что нам говорят астрологи. Расскажем подробно прямо сейчас про третий лунный день. Кстати, именно третий лунный день сейчас у нас в активности. 9:21 утром он стартанул. Ну и, соответственно, до завтрашнего дня он уже будет актуален. Ну, в принципе, мы про третий лунный день все сказали. Может, уже про четвертый поговорим?
2: Конечно.
1: Давайте про четвертый, потому что вот, да, в 10:45 стартует утра четвертый лунный день. И, соответственно, уже все завтрашние лунные сутки уже будут проходить под его влиянием. Символ четвертого лунного дня – древо познания. Считается, что в этот день можно и нужно выбирать между хорошими и плохими вещами. Именно не компромиссно, а вот именно или черное, или белое. Всегда следует тщательно взвешивать и обдумывать свои решения, действия и слова. Кстати, в этот период снятся вещи и сны, но это уже завтра вам будут сниться. Сегодня еще такие, обычные. Значит, отличный день для работы в саду, кстати. Вот написано. Также по поводу любви. Очень хорошо в этот день подарить своей второй половинке какие-нибудь романтичные впечатления. Ну, может, ужин сварганить. Понимаете, даже яишенка, которую приготовил любимый человек, она же вкуснее. Ну, она как-то вот приятнее всегда. Поэтому что-нибудь сделайте такое легкое, но приятное. Вот, например, смотрите, взять, например, цветы. Да? Можно лепестки где-нибудь найти, у кого-нибудь отжать, ну и так далее.
2: Это можно завтра по лунному календарю?
1: Ну,

0: Отжимать.
1: Нет, ну, понимаете, например, можно купить прям мешок. Кстати, он копейки стоит, вот если в цветочных магазинах, можно мешком покупать. И ей ванну сделать, например, с лепестками. Для этого не обязательно целые розы покупать. Просто вот в мешке вот они продают эти...
0: А листья клёна или березы подойдут?
1: Ну, кстати, тоже неплохо. А чего нет, если да? А чего вы вообще пристали к этим розовым лепесткам? Можно вообще клён. Вы представляете, как ванна с клёном будет хорошо смотреться? С кленовыми листьями. Нарядно.
0: Конечно.
1: Вот все осеннее настроение. Главное, это свечечки поставили, свет выключили. Слушайте, давайте честно скажем, под свечкой всегда все симпатичнее смотрятся, чем на самом деле. Да, такой полумрак. Вы знаете, я считаю, что в определенном возрасте девушкам, которые не замужем в определенном возрасте, нужно ехать в Мурманск. Я вам серьезно говорю, сейчас без шуток. Почему? Во-первых, там всегда холодно. Там нет влияния СПФ такого активного. Там полгода, в принципе, ты не увидишь солнце. Как человек, который жил в Мурманске много лет, я могу вам это 100% утвердительно выдать. Вот. А потом там холодно тоже, да, это хорошо влияет на кожу лица, но самое главное, все время полумрак. То есть все время вы, знаете, ну, не кидается в глаза какие-то моменты. Вот, а все немножечко так вот в полумраке, загадочно, симпатично смотрятся под светом фонаря. А без фонаря, в принципе, вы ничего не увидите, потому что будет темно всегда. Вот опять же, можно, например, свет не включать. Ну, то есть, пожалуйста.
0: Ну, северное сияние вообще романтика.
1: Да, и оно как раз вот так немножко бликует. Mm-hmm. То есть не то чтобы прям подсвечивает, но бликует чуть-чуть. Так. Хорошо, хорошо выглядит все вокруг. Так, еще по поводу работы на завтра. Все свои усилия лучше направить на пассивную работу, сбор информации, проверку бумаг и архивов. Вот финансовые вопросы лучше отложить, написано. Так что, если вдруг завтра вам кто-то должен денег, ну... Нет, пусть отдает, а то потом еще, знаете, еще лунный день ждать для этого. Если человек решился, надо брать.

0: Реклама. Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
1: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
2: DFM. Радио DFM. DFM.

0: On DFM. Let's go, друзья. Ну и сегодня мы выясняем следующее.
1: Что умеют только наши дачники?
0: Только наш дачник может замариновать все, что угодно, и закатать в банке. Да, вот на самом деле очень круто, когда ты приходишь к друзьям там на дачу, приезжаешь, и они тебя в погреб ведут. Вообще, как запах погреба, он такой прикольный. И когда баночки все эти мутные стоят и подписаны, например, там... Единственное, что, конечно, я не знаю, кто как, но мне, например, страшно есть грибы-банки с 2018 года. Ну, то есть, как-то вот ты думаешь, интересно, а срок годности у нее какой?
1: Как варенье из борщевика.
0: Да, то есть многие считают, что если... Ну, что оно будет? Оно же в погребе стоит. Вообще, 30 лет может стоять, никаких проблем. Но это не факт, друзья, вот я вам могу сказать по секрету. Совсем не факт. То есть мне кажется, что все-таки отравиться-то можно, если вдруг это перестояло. Они считают, что бутулизм, например, он показывается только, когда банка вздулась. А иногда бывает, банка не вздулась,
1: опасно.
0: Нельзя. То есть все-таки, если вы что-то консервируете, ну, нужно... посмотреть где-нибудь, какой примерный срок годности у этого всего может быть, и тогда уже расписать, там, годен до такого-то.
1: Тем более, если вы не дачник при этом, она может на недачников как-то по-особенному действовать. А если вы дачник, может быть, у вас иммунитет к этому.
0: Ну, это да, да, там, конечно. Да, значит, только настоящий дачник, особенно наш дачник, знает, что чесночную стрелку можно приготовить тремя разными способами.
1: Да я бы там думал, что
0: ее больше. Чесночная стрелка. А мне кажется, что чесночная стрелка – это как черемша по вкусу, наверное. Ну да, это, наверное, это и есть... Ну, то есть это не черемша, но по вкусу я думаю, что это будет как черемша.
1: Примерно, да.
0: То же самое. Ее можно тогда пожарить, ну правильно, да, замариновать. И, наверное, сырой сожрать, а чего нет, если да.
1: Супчик.
0: Все, что угодно. Что еще есть?
1: Привезти с дачи кабачки и яблоки, даже если у тебя нет ни грядок, ни яблонь, потому что соседи этим добром обеспечат это точно.
0: Слушай, как обидно на самом деле, когда яблок очень много приходится выкидывать. Вот это очень обидно. В этот момент, мне кажется, сразу все задумываются, может, свинью завести?
1: Курочек, как минимум.
0: Ну, как минимум. Потому что жалко. Ну, кстати, столько выкидывают. Просто ведрами выкидываются эти яблоки, потому что их просто девать некуда. Ну, объективно. И вот в этот момент ты, конечно... Некоторые начинают сок гнать. Сок. Вот соковыжималка покупается тогда, когда яблоко... Во.
1: Или как там еще вот эти чипсы яблочные, когда
0: тоже
1: их сушишь.
0: Да, кстати, это очень круто. Я варенье из кабачков как-то делал. Вы знаете, объедение. Поэтому если вдруг кабачков много, не надо бегать их пристраивать, можно сделать варенье из кабачков. Слушайте, а кто-нибудь вообще ест варенье? Вот я только и наблюдаю, как люди едят, например, варенье. В смысле, да, делают варенье. Делаю, но вот как едят варенье, я почему-то нигде не вижу. Нет, я понимаю, что в определенный момент вечеринки достается варенье, еще кое-что разбавляется это варенье водой, а дальше там уже коктейль, да, вот. Но вот так, чтобы в прикуску с чаем, как раньше, или там на что-то, я вот как-то редко вижу, вот чтобы, да.
1: Да, сейчас
0: как-то
1: тоже.
0: Как-то да. Не модно, что ли, стало, я не могу, или, может, не понимаю, почему. Но делать все равно делают. Мне кажется, вот, например, малина. Малину классно заморозить. Вот замороженная малина, и вы ее потом просто можете есть как мороженку. Mm-hmm. Это очень вкусно. Вот, так что подумайте.
1: Клубнику, кстати, туда же.
0: Клубнику туда же тоже можно заморозить. Вот. А в варенье

0: зрения, но то ли это уже как-то сладко считается, сейчас все за фигурами следят, не знаю, почему так вот. Да. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро выдадим вам несколько интересных фактов, обязательно послушайте, что-нибудь новенькое узнаете, и, конечно же, будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня самый крутой, и кто забирает наш фирменный подарок. It's showtime. Pago on DFM.
1: Реклама. 21 век. Москва. Сумасшедшие ритмы мегаполиса. Шум миллионов голосов и машин. И вдруг... тишина. Только деликатный плеск воды в фонтане. Только шелест листвы в парке у дома. Только негромкие семейные беседы на террасе. Тихое обаяние приватной жизни в клубном доме «Река» на Мосфильмовской. «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
3: Welcome back and right now.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: FM. Итак, дорогие друзья, в этот осенний вечер мы решили вам все-таки рассказать что-нибудь интересненькое, какие-то факты озвучить, но вообще сегодня тему обсуждали.
1: Мы сегодня обсуждаем, что умеют только наши дачники. Оказывается, по календарю сегодня день закрытия дачного сезона, только сейчас. Все, в следующие выходные уже никуда ехать нельзя, все закрыто.
0: Да?
1: Да.
0: Все? Да? Закрыто? Мы как закрыли, так и откроем.
1: В принципе, можно открыть уже новый, зимний сезон. Это закрывали летний, осенний, а это зимний.
0: Вы знаете, на самом деле, что сейчас происходило, друзья, сейчас расскажу правду, да? Вы понимали, как радио работает. У меня завис компьютер. Вот, я потеряла все наши факты. Дмитрий сейчас тянул время. Это называется «тяни время». И он нес уже что-то вот это вот, чтобы я все нашла, но, соответственно, все разблокировалось, и я уже с фактами.
1: Главное, уверенно.
0: Поцелуй достаточной продолжительности гораздо лучше, чем жвачка, нормализует кислотность полости рта. Можно так прям подкатить к мужу, сказать... Так, слушай, давай быстро. Ксилит, карбамид, что там?
1: Слышим дыхание.
0: Первая игровая приставка была выпущена в 1972 году. Это насколько нас это решили, да? Да, а мы получили только когда? В 90-е.
1: В 90-е, в конце, да.
0: Представляешь, а могли, как говорится, еще наши родители детьми поиграть легко. Так, человек не так сильно чувствует боль, когда ругается, но это нельзя говорить. Ну, давайте просто, когда ругается. Ну, правильно, потому что таким образом он освобождает нервную систему. Ну, если что, то действительно идиоматические выражения в момент эмоциональной эскалации разгружают нервную систему. А это очень важно. Друзья, все болезни от нервов. Вот получается, что если человек хочет ругнуться, но не ругается, он сдерживается. У него внутри все копится. Так рак, можно заработать. Зачем это надо? Да? Лучше, мне кажется, если между одним... У нас же лунный день сегодня. Черное и белое НДВР. Вот согласитесь. Или если выбирать между неприятными словами и болезнью, лучше выбрать неприятные слова. Тут как будто бы уже все и понятно.
1: Если что, да, водолазку надели, извинились, все.
0: Готово. А здоровье целенькое. Так, лазерные принтеры... Это, кстати, сейчас звучало как пропаганда. Друзья, мы не пропагандируем плохие слова. Не пропагандируем. Но, с другой стороны, они бывают разные. Вот. Например, зараза. Хорошее слово. Хорошее. Гадина.
1: Тварь.
0: Тварь какое-то слово, знаешь, ну, тут не... можно аккуратно надо, потому что можно оскорбить верующих. Понимаешь, там это божья вот, тварь. Ну, и какие еще? Ну, много. Дура, в конце концов. Вот дура — ужасное слово. Мне кажется, что вот дура — это самое плохое слово. И дурак. Вот какое-то оно неприятное. Вот скажите, вы заметили такой момент, что вот есть, например, специально для тех, кому неприятно говорить «дура» и «дурак», потому что это звучит, как будто тебя уже, ну как, пригвоздили и выдали диагноз. А вот «придурок», он как-то полегче, да, воспринимается? Или «придурочная»? Как-то приятнее. Ну, нет вот у тебя такого?
1: Да,
0: «придурок».
1: Или вот ты еще... до конца вот еще.
0: Самое интересное, что люди тоже не понимают разницы. Ты говоришь, ты что, как дурак? Или ты что, дурак, что ли? Это вопрос. Никто не понимает, что вас не оскорбили. Вы можете ответить отрицательно. Ну, почему-то вот воспринимается как оскорбление.
1: Как утверждение уже сразу.
0: Да, да, да. А ведь это же вопрос. Ты что, дурак, что ли? Ты можешь сказать, нет. Все, вопрос исчерпан. А люди в этот момент могут сказать, что обзываешься? Нет, вот здесь неправильно, надо понимать. Вот, что это не утверждение. Это, так сказать, анализ ваших интеллектуальных способностей.
1: Уточнение, просто
0: да.
1: Уточните.
0: А дура на самом деле, это очень круто. Хорошо, когда это снимает с тебя ответственность. Потому что быть умным, и когда особенно все вокруг считают тебя умным, ребзя, это очень-очень тяжело. Потому что ты постоянно должен думать о том, как бы не опозориться. Как бы не сказать что-то, что опорочит тебя и твой интеллектуальный уровень. А когда ты дурак, ну что, как говорят, что с дурака взять, какой с дурака спрос? Можно тупить и чувствовать себя свободным от всех этих условностей и предрассудков. Так что, друзья, не бойтесь быть дураками. Быть дураками — это опять пропаганда.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
5: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Шапка, носки, еще шапка.
14: Мам, я на 2 дня еду.
13: Именно.
15: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
16: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
17: Начните с легкого старта. С программы «Чанган Лайт». Изящный «Юникей» от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS75+, от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный «Юниви» от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким «Чанган» стартуете вы. «Чанган» – инжиниринг эмоций.
18: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. «Чанган Юникей» в комплектации «Комфорт». «Чанган CS75+» в комплектации «Комфорт». «Чанган Юниви» в комплектации «Люкс». Товар сертифицирован. Подробности на «Чанганавто.ру». Не оферта. Предложение ограничено.
19: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
20: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
21: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новые SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
22: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
23: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
24: Up the next.
25: А дальше тусовка
24: on DFM.
25: Потому что радио DFM.

0: Друзья, прямо сейчас бомбим финалочку, выясняем, кто у нас сегодня самый крутой и забирает наш фирменный подарок от DFM. Напоминаем тему.
1: Закрываем дачный сезон, обсуждаем, что умеют только наши дачники.
0: Только наши дачники умеют старье носить в огороде так, как будто ты на фешн-показе.
1: Варить варенье из всего, что выросло, включая то, что выросло случайно, и ты не знаешь, что это. Угу. Только наши дачники умеют и могут поставить ванну в огороде, при этом в доме даже не иметь душа.
0: Только наши дачники умеют делать икру из грибов. Кстати, грибная икра, мне кажется, это действительно вот наша фишка.
1: Реально есть грибная икра?
0: Ты что?
1: Сейчас прямо открытие.

0: закрытия дачного сезона до неоткрытия.
1: Это человек... Как это?
0: Подождите.
1: Я понимаю, Попов, если тебе сейчас было 20 лет, ты как это дожил до такого возраста? Знаешь, такое грибная икра?
0: Подожди, чайный гриб я знаю.
1: Нет, гриб... Да грибная... нет, это не, не то, что грибы мечут икру. Ну о чем ты говоришь, Попов?
0: Сейчас, подождите.
1: Это грибная икра, это когда ее просто с лучком жаришь, вот мелко-мелко-мелко.
0: А, ну это... А,
1: ну, вот, так она так и называется, грибная икра. Ну ты ж...
0: Грибной
1: он
0: фарш.
1: Думал... Видите, человек, который думал, что бобер это рыба, легко мог подумать о том, что гриба, грибы тоже мечут икру. Ну, то есть, в случае с Поповым я уже не удивлена в этом вопросе никаким образом. То есть, я мог подумать и это. Я, извини, не подумала.
0: Плохо по биологии учился.
1: Да. Значит, что еще есть?
0: Да, где у нас эти сообщения?
1: Про советы тут еще писали. Да. Только наши дачники могут смотреть киношки на кассетах по видеомагнитофону.
0: Да, да. Слушать музыку на диск.
1: А ведь у кого-то, наверное, на даче еще эти наши остались, как их, пульты эти, как их, джойстики.
0: Джойстики?
1: Представляете, как это круто сейчас с джойстиком, например, Аладдином побегать, яблоки пособирать. Кто собирал яблоки Аладдином? Лес рук. Так, ну давайте, кому сегодня отдаем?
0: Мы решили, что это будет Лариса. Сегодня вот она использовала приложение Радио DFM прямо вообще на полную мощность, отправила через него много сообщений. Только наши дачники могут придумать, как использовать сломанный зонт, велосипедное седло и кусок линолеума в огороде, использовать чувство, испытывать чувство вины за то, что сидишь в гамаке, а не на грядке, приехать на дачу злым и уставшим и уехать с дачи злым и уставшим. И только наши дачники могут нарядить пугало в коллекцию весна-лето 96. Еще много-много от Ларисы было сообщений.
1: Ну давайте поаплодируем Ларисе. Да. Друзья, я вам могу одно сказать, что на самом деле не надо закрывать никакой дачный сезон. Что это такое? В конце концов, мы можем начать осенний дачный сезон или зимний дачный сезон. И зимний дачный сезон – это тоже прикольно. В конце концов, можно посидеть у костра. Ну, в смысле, это мангал разожгли и до угля не доводим.
0: Очаг.
1: Поиграть в 12 месяцев. 12 месяцев, а чего? Они сидели у костра зимой, между прочим. Она же к ним зимой приперлась с подснежниками. Вот так вот. Ну, то есть, в принципе, конечно, и зимой на даче есть что делать. Конечно, надо будет прорубить себе эту дорожку.
0: Прокопать.
1: Но это физические упражнения, они тоже нужны. Так что я считаю, что мы не закрываем никакой дачный сезон, мы открываем зимний дачный сезон. Торжественно. Аплодисменты. И всем хорошего вечера. Пока.
2: Погода.
1: О погоде, друзья, прямо сейчас, сегодня в Москве пасмурно, осадки в виде дождя, температура воздуха вечером плюс 12, ночью плюс 11, завтра тоже 11 градусов и весь день обещают дождь. Ветер переменных направлений 1,3 метра в секунду, влажность 96%, давление 749 миллиметров ртутного столба, сейчас в Москве 13 градусов со знаком плюс.
2: Реклама. Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.

0: жить. Ноль плюс.
1: Скидка! Скидка! Многоэтажная! Многоэтажная! Многоэтажная! Рассрочка! Рассрочка! Рассрочка! Беспроцентная! Беспроцентная! Многоэтажные скидки и беспроцентная рассрочка на квартиры от ЛСР. Эхо выгоды разносится по всем этажам на lsr.ru.
2: Застройщик группы ЛСР. Рассрочка от застройщика на 12 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Остаток в конце срока. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
3: Войти в разум убийцы. Найти его последнюю жертву. И выбраться, пока он не стал частью тебя. Сможешь ли ты верить собственному сознанию? Софья Лебедева в хорроре «Красный экран». В кино с 15 октября. 17+.
4: Мы в сети. vk.com/dfm.
5: Welcome back, and right now.
4: А теперь тусовка.
5: On DFM.
6: DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Реклама. Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
1: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
2: Радио DFM.

0: Дома доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Пароль.
3: ВТБ для бизнеса.
2: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
4: А второе?
2: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
5: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
7: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
8: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
9: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.

0: реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Начните с легкого старта с программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+, от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS 75+, в комплектации Комфорт. Чанган Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
4: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
5: Финансовые услуги оказывает АО Яндекс.Банк. Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
6: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
8: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
9: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
10: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
11: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 0+.
12: 20 лет. Тысячи хитов. Сотни артистов. Миллионы зрителей. И одна большая музыкальная история. РУ-ТВ. 20 лет в эфире. Проверено временем. 16+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Реклама.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
3: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
4: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
6: Welcome back, and right now...
7: А теперь тусовка.
6: On DFM.
7: DFM. Потому что радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Right now. А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: DFM.
8: Потому что Радио DFM.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта, где отцы и жители и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.